поезд, скидящих средств, вылечить мою боль. Не существует подкидящих средств, бесконечный вереник следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться, но город пустын на тебя. И значит снова перрон, и время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд. Мне надо бежать.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну, что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь, так про любовь.

0: Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В онкодиспансере в Нижнем Тагиле переоснастят отделение радиологии, сообщил в своих соцсетях губернатор Денис Паслер. В 2027 году центр получит новую систему OFECT-КТ, которая совмещает функциональную и анатомическую диагностику. По сути, это два аппарата в одном, которые дают наиболее полную картину заболевания. OFECT показывает, что происходит в организме на клеточном и метаболическом уровне, а КТ точно указывает локализацию. Система способна диагностировать не только опухоли, но и неврологические и кардиологические заболевания. В Свердловской области с начала 2026 года санврачи проинспектировали более 35 тонн мясной продукции. Проверку не прошли почти 10%. Ее забраковали из-за фальсификации, нарушений правил маркировки и отсутствия гарантии качества и безопасности. Об этом рассказали в региональном Роспотребнадзоре. Всего специалисты исследовали 821 пробу мяса, 8% не соответствовали требованиям. Эту продукцию изъяли из оборота. С 1 сентября 2026 года в Свердловской области изменится правило розничной продажи алкоголя. Региональный закон, принятый Заксобранием в апреле, вводит сокращение времени торговли и 3 дня полного запрета на реализацию спиртного. Алкоголь в магазинах и торговых сетях можно будет приобрести с 9 утра и до 22 часов. Кроме того, розничную продажу алкоголя полностью запретят 3 дня в году, 1 июня, в День защиты детей, 1 сентября и во вторую субботу сентября, когда отмечается День трезвости. Ограничения не распространяются на рестораны и кафе, соответствующие установленным требованиям. Банк России установил переходный период до 1 марта

0: 2027 года для внедрения банками универсального платежного кода, единого QR-кода. До этой даты регулятор не будет применять кредитным организациям санкции за проведение платежей без УПК. Закон об обязательном использовании универсального QR-кода вступает в силу с 1 сентября 2026 года. Банки и другие операторы по переводу денежных средств должны будут обеспечить возможность оплаты с его помощью во всех своих онлайн-сервисах. За нарушение требований предусмотрены меры воздействия со стороны Центробанка, в том числе штрафы и ограничения. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, на Среднем Урале сегодня утром дождливо. Западный ветер начнет усиливаться, 4 метра в секунду. Днем он составит и днем, вечером дожди не ожидаются, а вот ночью снова осадки в виде дождя. Температура утром 18 градусов, днем воздух прогреется до плюс 22 градусов.

0: Так, доброе утро.
1: Привет.
0: Да, доброе утро. Несмотря на то, что у нас на улице так...
1: Да ладно.
0: Сегодня неожиданно.
1: Нам пора привыкать пора к этой привыкать. Картине за окном.
0: Всем огромнейший привет здесь.
1: Доброе утро.
0: Великолепная. Какая же она сегодня красивая.
1: Ой, спасибо.
0: Вы бы увидели. Мне кажется, даже мы увидим. Мы сделаем сегодня какую-нибудь фотографию или рилсик, или что-нибудь запишем.
1: А, ну

0: Да.
1: Так что, да, заходите
0: Доброе
1: к нам.
0: Утро.
1: Доброе утро.
0: Алина это Геринг.
1: Я комплименты, да, не перестаю говорить. Алина Геринг здесь.
0: Спасибо. Ну и коллега. Мой бодрый, веселый,
1: да.
0: Жизнерадостный.
1: Да, стараемся. Александр Данилов, привет всему. Кому? Средним Уралом.
0: Средним Уралом. Ну что, пусть вас не пугает эта сырость за окном. Как, не холодно.
1: Да, как сказала Алина Геринг уже сегодня, что нежданно-негаданно.
0: А потом подумала, как будто бы жданно
1: да,
0: и гаданно. Вроде бы как бы.
1: Так что чему удивляться?
0: Ну, я говорю, не пугайтесь, там тепло.
1: Там хорошо. Тем более, кстати, я уже погоду прочитал, там днем-то солнышко выглянет,
0: да?
1: Вроде все нормально будет, ну, а вечером...
0: Опять, да. Ну и ладно. Вечером мы уже дома будем сидеть.
1: Да, зато машина сразу же, в предыдущие дни она была в этом, как бы это, в испарениях такая, ну, такая вся мокрая была, типа в росе.
0: Да.
1: А сейчас уже она официально мокрая. Полностью, ну, можно не в России.
0: Можно и не мыть.
1: Можно
0: даже.
1: И не мыть. Плюсы есть.
0: Да, ищем. Ищем плюсы во всех ситуациях. Так, ну что, у нас 26 августа, среда, уже 7 часов утра. Ну что, середина недели.
1: А, середина недели, да? Отлично. Потому что все, что хотелось сделать на прошлом, ну, как бы уже прошло. То, что еще мы успеем сделать, еще есть время.
0: Так.
1: Середина мне чуть больше всех нравится.
0: Ну ладно. Значит, что у нас? У нас день секретов сегодня.
1: О, секретики.
0: Да, секретики.
1: Отлично. Секреты мы очень знаем, а больше всего мы любим секреты хранить. Это знаешь, как всегда, да? Я тебе по секрету расскажу. Ты только
0: никому не говори.
1: Я только тебе сказал.
0: Да,
1: я тебе только сказала. Вот никто об этом не знает.
0: И в ответ ты слышишь, да кому я скажу?
1: Так, я так могила. Ты...
0: Кому
1: что?
0: Я скажу?
1: Я как в швейцарском банке. Тишина, никто не узнает. Банковская тайна. А потом встречаешься на какой-нибудь общей вечеринке, и тебе рассказывают там несколько рандомных людей эту историю. А,
0: реально, что ты там?
1: Да. И они такие, ты такой, мне одному сказали, ты вот вообще. Ты такой, да.
0: Очень интересно.
1: Я тоже храню эту тайну, оказывается.
0: Получается, мы вдвоем храним ее. Да, ну, значит, день секретов, ну и мы решили выяснить, нужно ли партнерам знать друг о друге абсолютно все.
1: О, я сразу скажу, нет.
0: Почему это нет?
1: А мы
0: это
1: обсудим в течение
0: часа.
1: А у нас еще тут впереди много времени, поговорим чуть попозже. Ну, а вы тоже пишите свои комментарии, если что. Делитесь секретиками своими.
0: Да, во ВКонтакте.
1: Да.
2: Доброе утро! Вставай вместе с Эко-радио. Твой день начинается

0: Это радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Камбала, скумбрия 269 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 31 августа. Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Здесь.
1: Ого.
0: Здесь.
1: Ого.
2: Да, здесь. Пираты Карибского моря.
1: Да, ну, в принципе, плюс-минус.
2: Плюс-минус. У тебя, кстати, сегодня вроде бы рубашка, ну, как, это, такая капитанская, да, какая-то.
1: Пиджак.
2: Пиджак, да, такой. Ну, как вот британские, да, вот эти мореплаватели, да, вот, управляющие,
1: да,
2: ходили.
1: Ты прав, ты молодец. Именно это я и хотела тебе сказать. Этим пиджаком.
2: Слушай, я сейчас буду... Ну, и учитывая твою прическу,
1: так,
2: что когда-то такие парики носили.
1: Слушай, ну
2: мужчины,
1: да. А вот, вот ты и
2: очень-то отсылочка.
1: Да, ты и разгадал. Так, ну, очень громко, коллега.
2: Согласен, да, согласен.
1: Я,
2: давай,
1: тут важные вещи буду рассказывать.
2: Давай, давай.
1: Значит, друзья, если вы ищете работу, угу, например...
2: Это важно.
1: Это важно. У меня есть для вас...
2: Работу хочешь предложить?
1: Да.
2: Класс, подожди. Давай я другой звук подставлю.

0: Давай. Во. Значит, Ваня Дмитриенко ищет личного ассистента. Зарплатой 300 тысяч рублей в месяц.
1: И что надо?
0: 300 тысяч в месяц.
2: Ну, а что надо делать-то?
0: Значит, я расскажу.

0: Значит, готовность к ненормированному
1: где
0: графику.
1: Где такую профессию учат?
0: А не знаю.
1: Диплом выдают?
0: Да, видимо, да. Знание travel логистики и способность быстро находить решения в нестандартных ситуациях.
1: Мне кажется, вот это вот финальный самый важный пункт.
0: Да, вот это.
1: Кто знает этих звезд?
0: Там написано, что ну, вы должны решать вопросы, которые на первый взгляд кажутся нерешаемыми.
1: Ну да, многие звезды, вот вспомним даже этих голливудских актеров. Допустим, у Дуэйна Скалы Джонсона тоже ассистент, он должен носить эти переносные вентиляторы с собой. Потом там надо как-то ему, ну, чтобы он в туалет не уходил с площадки.
0: Слушай, тут,
1: носить.
0: Тут так серьезно, вот если мы говорим про быт и лайфстайл, то все расписано. Закрывать бытовые вопросы под ключ. Найти и контролировать домработницу, организовывать ремонт, проверка смет, контроль подрядчиков, найти грамотных врачей, записать на прием, организовывать рестораны, мероприятия, нестандартные форматы. Например, тут даже есть пример. Например, закрытый ужин в лесу с мебелью, светом и оркестром.
1: А он не офигел ли этот Ваня?
0: Подбирать подарки и решать все, что касается личной жизни артиста.
1: Слушай,
0: вот там секретов там можно набрать.
1: Ему не личного ассистента надо, ему жену надо. Собственно, это вот перечень, что делают,
0: так сказать, слушай, да.
1: Либо муж, либо жена. Это вот, собственно,
0: Ванечка,
1: вот.
0: Ванечка, пора.
1: Пора.
0: Подбор и бронировали.
1: Но
0: отели,
1: правда, он хитрый. Ты смотри,
0: вилл,
1: как
0: яхт.
1: Он хитрый. Если это у него будет супруга, то ему гораздо дороже обойдется, чем 300 тысяч.
0: Ну да.
1: Да, с таким запросом. Да, 300 тысяч он нет. Нет, они...
0: Проще ассистента, да.
1: Проще ассистента.
0: В общем, друзья, если вам такое подходит, пожалуйста, вот есть на всемирном сайте по поиску работы, я думаю, все его знают.
1: Да?
0: Да, там прям вакансия, пожалуйста, в открытом доступе.
1: Ассистент Ваня Дмитриенко?
0: Личный ассистент российского артиста.
1: А, российского артиста.
0: Да.
1: А там только у Вани Дмитриенко вакансия или еще кому-нибудь?
0: Пока только Ваня.
1: Ясно. Ну все, отлично. Вот
0: коллега,
1: вам.
0: Вот можешь ты попробовать.
1: Ничего чего. Ага, сейчас. Знаешь, мне это надо. Меня любимым Тагили хорошо.
0: Ну вот и будешь решать нерешаемые задачи. Я думаю, ты умеешь.
1: Ну, может быть, какие-то... Ну, это да. Ну, я к другому какому-то артисту, может быть.
0: Ну, какому?
1: Не знаю, там... Григорию Лепс, например.
0: Ну да.
1: Я хотя бы понимаю логику его поведения.

0: Ча-ча-ча-ча-ча-ча, это Клава Кока покинула чат. А не от того ли она чат покинула, что что-то она узнала о своем партнере? Что-то такое, что не соответствует ее ценностям и базовым настройкам.
1: Знаешь, как мне сказал один человек, ваши ожидания — это ваши проблемы. Mm-hmm. Поэтому не надо что-то ждать от других людей. Это твоя проблема.
0: Да уж. Что-то знакомый этот человек. Где этот человек сейчас?
1: Ладно, тебе адрес? Так, ну что, мы про что? Мы про секреты. День секретов сегодня. И во ВКонтакте у нас уже запущен опрос. Нужно ли партнерам знать друг о друге абсолютно все?
0: А вот сейчас мы у искусственного интеллекта спросим. Алиса, нужно ли партнерам знать друг о друге абсолютно все?
2: В здоровых отношениях важна не абсолютная прозрачность, а доверие и уместная открытость. Что точно стоит обсуждать? Есть категории информации, которыми партнерам важно делиться, потому что они напрямую влияют на совместную жизнь.
1: Да, нет, общем... а ты спроси, хорошо, ты тогда ее спроси. Алиса, а чем партнерам не надо, лучше не делиться?
0: О, это хорошо, сейчас спросим. Алиса, а чем партнерам лучше не делиться друг с другом?
2: В отношениях не обязательно делиться абсолютно всем.
1: Ну,
2: избыток
1: чем?
2: Некоторых сведений
1: каких?
2: Скорее навредит, чем укрепит связь.
1: Например?
2: Что лучше не выкладывать, как есть. Детали прошлых отношений, особенно пикантные. Рассказы о том, как проходили свидания или интим с бывшими, почти всегда вызывают болезненные чувства.

0: естественно.
1: Даже если партнер сам спросил, можно обозначить факты. У меня были серьезные отношения до тебя, но без подробностей. Сравнение с бывшим или с кем-то еще.
2: Ну, сравнение, понятно, что это не секрет.
0: Да. Так, ладно. Мы знаем тут и без тебя тут.
2: Мы действительно.
0: Искусственный интеллект, он же на наших ошибках учится. И нам же сейчас их и рассказывает. Ага. Не, ну, конечно, всегда плохо сравнивать.
2: Так это даже не секрет. Тут даже это про другое. Она ушла в другое русло. Мы не говорим про сравнение, мы говорим про секреты.
0: Я скажу так. Нет, не надо, не надо. Не все, абсолютно все вот большими буквами не нужно знать. Потому что все, сказанное вами сегодня, будет использовано против вас завтра, как говорится. Так все ваши слова будут использованы против
2: я
0: вас.
2: Я не понимаю, почему вы все в каком-то черном свете все это видите. Почему нельзя позитивно смотреть на мысль, на ситуацию?
0: Это вот вы, девочки, вот красивые, в красивой рубашке, красивой прической пришли, и все, у вас жизнь прекрасная красота.
2: Ну да, а что?
0: А мы, хотя пессимисты, не пессимисты эти, реалисты.
2: Ты ворчун просто, реалисты. И все. Я говорю про то, что можно, например, устроить второй половинке вечер откровений.
0: Смотрела кино?
2: Нет, да, ладно, я не буду дальше продолжать.
0: Есть несколько фильмов про это, что когда начинают люди откровенно разговаривать.
2: Ну, понятно.
0: Там потом не все доживают до конца фильма.
2: Ты знаешь, что вообще даже придумали для пар специально карточные и вот игры вот, специальные для пар. Например, вопросы про любовь или вопросы для вашей пары, чтобы люди разговаривали. Если...
0: Нет, это, кстати, прикольная игра.
2: Да,
0: играл,
2: то есть...
0: Да. Прикольно.
2: Там 90, например, карточек, и на них написаны вопросы для второй половинки.
0: Вот, фильм, слушай, с Паттинсоном, и это из Зендеи, драма,
2: вот
0: да?
2: Вот
0: там
2: да,
0: из этой же истории, да?
2: Да.
0: Ну, ты посмотрели, да, чем там все закончилось? Ты говоришь.
2: Ну, а что, они начали все заново.
0: Они там тоже начали.
2: Все сначала заново просто начали.
0: Это только в фильме так будет. Ладно, кстати, посмотрите кино это.
2: Да, кстати.
0: Вот, готов по теме.
2: Да, да.
0: Так, ладно, движемся дальше, у нас тут... Легендарное возвращение группы BTS. Ну как легендарное?
2: Ну как возвращение?
0: Ну, как
2: они
0: возвращение,
2: не уходили,
0: да?
2: Никуда.
0: Да.
2: Вроде всегда тут.
0: Да.
3: Сегодня твой день. Сделай его ярким. Утро на Эко-радио.

0: Радио. Реклама.
1: Клаб Здрав. Забота о вашем здоровье. Профессиональное УЗИ широкого спектра и консультации кардиолога, невролога и гастроэнтеролога. Октябрьской революции 58. Телефон 8 900 035 92 11. Клаб Здрав. Работаем для вас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Лицензия номер L-041-01-021-66.
2: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
3: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
4: Авуар позаботится о ваших шторах. Мы аккуратно снимем их, профессионально постираем и снова идеально повесим. Студия штор Авуар. Роскошь в деталях. Наш адрес: Нижний Тагил, улица Ленина, 52.
5: Когда речь идет о здоровье, важно выбирать профессионалов. В медицинском центре «Олмед» ведут прием флеболог, проктолог, хирург с опытом более 15 лет. Забота о здоровье под ключ. Точная УЗИ-диагностика на современных аппаратах. Малотравматичные операции и личное наблюдение врачом после лечения. Звоните и записывайтесь в «Олмед». Нижний Тагил, Уральский проспект 85 и Октябрьская революция 7А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Ну что же, что же, что? Вот у нас сегодня
1: трепещущая,
0: потому что тема серьезная.
1: Тебя разволновало
0: что-то. А как? Нужно ли все, чтобы тебе, про тебя знал человек или нет? А как? Хорошо, ты, у тебя вот этот человек, сейчас ты ему все рассказал.
1: Так.
0: А потом, ну, случилось так, разошлись.
1: Так.
0: Ты представляешь, сколько компромата там осталось?
1: Ой.
0: И как быть уверенным в том, что он куда-то не утечет или еще что-то? Это же
1: да
0: вот,
1: никак.
0: Да. Ты же подписку о разглашении не заключаешь? Нет, ты не пишешь?
1: Ну, тут надо уже надеяться на благоразумность твоего партнера.
0: Я сейчас думаю, ты сейчас сказала, а почему бы и нет?
1: Благоразумность
0: бывшего
1: бы нет? Партнера? Да. Странно.
0: Странно звучит.
1: Как будто бы это невозможно.
0: Невозможно. Из разных миров, да?
1: Да.
0: Ну, опять же, слушай, брачный договор есть, вот тут вот встречаетесь, значит, подписка о неразглашении. Ты же на вот устраиваешься, подписка.
1: Да как кто проверит-то потом?
0: Ну, если вдруг где-то что-то всплыло, ты потом с этой буквы в суд. Я на этого человека. Вот мои фотографии там.
1: Вот.
0: С рыбой. Ну, там, еще чем-то. Ну, интимные фотографии, где ты там выловил рыбу какую-нибудь или еще что-то. Который где-то плохо цвет упал. Ну, где плохо цвет упал на Венеру, на тебя. Но у меня была ситуация, когда... Не буду даже рассказывать.
1: А я уже приготовилась.
0: Сейчас. Так, ну что я могу еще сказать? Что-то я хотел важное сказать и...
1: И забыл, как обычно.
0: И забыл, да, и забыл. Вот так вот мы и общаемся иногда, бывает. И это хороший лайфхак. То есть я хотел что-то сказать, тебе рассказать, и забыл. Подумал, стоит ли это говорить, и вернулся к этому разговору. Это к тому, что не все стоит рассказывать. Мы иногда же расскажем...

0: скажем и потом пожалеем.
1: Ну, это, да,
0: слово не воробей.
1: Не воробей.
0: Вылетит.
1: Ну, а если тебе твой партнер, ну, просит тебя рассказать какой-нибудь секрет, ну, или выпрашивает рассказать какую-то ситуацию.
0: То есть сначала сам первый расскажет.
1: А если нет такой ситуации?
0: Ну, какой нет? У всех есть.
1: Ну, нет. Вот. Ну, вот давай.
0: Я вот знаю, что у нас один наш коллега съел кошку.
1: Что?
0: Я серьезно тебе говорю, но я же не могу, не должен это рассказывать. Тоже мне по секрету рассказать.
1: И поэтому ты говоришь это на
0: Я же не говорю, кто. Но кое-кто из наших людей, кто здесь работает, съел кошку.
1: Что за... Не повторяй. Зачем ты это повторяешь? Какой кошмар.
0: Ну, я тебе говорю, что лучше иногда чего-то не знать. Понимаешь, я живу с этим.
1: Ну вот, а, например, смотри, если тебе... вот у тебя первое свидание.
0: Ну.
1: Да? Ну, на первом свидании...
0: Там как, вообще ничего не надо сказать.
1: Как бы девушка не очень тебе понравилась. Ну, как-то все пошло не так, но в итоге вы все равно вместе. И она вот потом спрашивает у тебя... Типично девчачий вопрос. А что ты подумал, когда ты меня увидел первое? Вот что ты подумал?
0: Это как, что подумал? Всегда отвечаю, что это лучшее, что я видел в своей жизни. Свет озарил мою больную душу.
2: Ты можешь больше, чем думаешь. Начинай утро с

0: радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет. Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
1: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного. Радио-шоу «Территория звука».
2: Ежедневно в 22.00 в эфире «Эко-радио».
1: «Территория звука».
2: Диджеи, музыканты, живое общение, арт-перформансы, лайв-выступления.
1: Радио-шоу «Территория звука». Дыхание большого города.
3: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
4: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
5: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
6: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда.

0: Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
1: Мир, где классические хиты звучат иначе.
0: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
2: Coverland ждет тебя!

Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо

0: крепче, ближе, мать, поближе.
1: И слушать гороскоп.
2: Гороскоп на Экорадио.
1: Ой, что-то мод нас прямо это усыпил, как будто бы, да? Он прямо.
3: Ну а мы сейчас взбодрим, ничего страшного, а взбодрим и чем? Гороскопом все расскажем, ничего не утаим. Овны, сегодня может показаться, что окружающие слишком долго принимают решения. Захочется ускорить события и самостоятельно подтолкнуть ситуацию вперед. Но именно ваше терпение окажется вашим преимуществом сегодня.
1: Тельцам среда поможет разобраться с вопросом, который долго оставался без четкого ответа. Возможно, речь идет о покупке, рабочем решении или семейной договоренности. Сегодня вы сможете увидеть ситуацию более практично и без лишних эмоций.
3: А вот близнецам сегодня придется выбирать, чему уделять внимание. Информации будет много, но далеко не все новости, сообщения и идеи заслуживают одинаковой реакции. Ну а вечером постарайтесь не перегружать себя общением.
1: Ракам сегодняшний день может принести желание разобраться в отношениях с окружающими. Возможно, появится ощущение, что кто-то стал вести себя иначе или между вами осталось недосказанное.
3: Львам сегодня может представиться шанс показать себя в новой ситуации. Возможно, кто-то обратится к вам за советом или предложит участие в деле, где важны ваши способности. Не стремитесь сразу доказать, что вы лучший вариант. Львы. Но по-другому.
1: Ох, что львы. Так, ладно, а что там девам говорят звезды? Девам сегодня стоит обратить внимание на детали, которые обычно кажутся незначительными. Именно в них может находиться причина задержки или источник будущего улучшения.
3: Весам среда может предложить ситуацию выбора. Возможно, придется решить, куда направить время.

0: Имя, деньги или внимание. Не пытайтесь найти вариант, который понравится всем.
1: Скорпионам сегодня может открыться информация, которая заставит изменить отношение к определенной ситуации. Возможно, вы узнаете причину чужого поступка или поймете, почему события развивались именно так.
0: Стрельцам сегодня может захотеться перемен. Возможно, появится желание сменить привычный порядок, начать новое дело или попробовать себя в необычной сфере. Ну а вечером, возможно, неожиданная встреча или приглашение.
1: Так, козерогам сегодня стоит пересмотреть причинный способ распределения времени. Что это? А, привычный способ распределения времени, господи. Возможно, часть нагрузки нужно было сократить или передать другим людям. Не ждите момента, когда усталость вас накроет, и лучше заранее измените систему.
0: Водолеям сегодня может прийти интересная мысль во время самого обычного занятия. Не игнорируйте ее только потому, что она появилась неожиданно. Запишите идею. Ну и вернитесь к ней позже. Ну а в личной жизни стоит добавить немного новизны в привычное общение.
1: Так, ну а рыбам сегодня важно не принимать чужие эмоции слишком близко к сердцу. И на работе хорошо подойдут задачи, связанные с творчеством, общением и пониманием людей. Ну а вечером полезно побыть в спокойной атмосфере. Кофеечка? Ой, какой там вечером?
0: Да уже чаек там.
1: Чаек.
0: С лимоном.
1: С лимоном, с чабрецом.
0: Плед и книга. Ну, в принципе, я так и планировала.
1: В такую-то погоду самое то. Вечер.
0: Да.
1: Я думаю, для всех.
0: Нет, у меня же... Нет, у меня другие планы вечером.
1: Ну, у тебя. А у нас еще у многих людей...
0: Что? Давай попробуй закончить мысль. Что у многих людей?
1: Тоже планы.
0: Молодец!
2: Город просыпается. Утреннее шоу на Эко-радио. Начинай!

0: радио. Реклама.
1: Вам хочется чаще отправляться в дорогу, открывать новые места и планировать путешествия?
2: Встречаем новых героев. Фестиваль продаж G-Tour открыт. Современный дизайн, интеллектуальный полный привод, высокий уровень комфорта и возможности для путешествий. Новые кроссоверы G-Tour теперь в Восмото Тагил. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 43.
3: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920 092, 920 660, Нижний Тагил.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.
4: Музыка громче, день ярче. Экорадио. Редактор

Crumbs. Экро. Радио.

0: На среднем Урале 8 часов утра.
1: Радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Движение за медицину здорового долголетия в Свердловской области получило официальный статус. Документ закрепляет за инициативой статус стратегического приоритета. Акцент в медицине смещается с лечения заболеваний на их профилактику, сообщает Департамент информационной политики Свердловской области. На этапе рассмотрения уже находятся несколько масштабных проектов, включая терапевтический парк. Это живая экосистема, где растения защитят от шума и перепадов температур, создавая пространство для эмоционального равновесия и пациентов, и врачей. Рок-н-ролл на вершине веселых гор. В Свердловской области прошел уникальный фестиваль природы и творчества «Весимофония», объединивший экологический туризм и живую музыку. Концерт собрал в Весимском заповеднике 150 гостей, причем для половины из них дорога к сцене стала настоящим испытанием. Туристы прошли 12 километров пешком по Большой Уральской тропе через глухую тайгу. Музыканты впервые сыграли свой сет на горной вершине с видом на панораму Уральской темнохвойной тайги. С 29 августа по 3 сентября в Екатеринбурге пройдет 5-й международный фестиваль дебютных фильмов. Фестиваль 1/6 объявил конкурсную программу. В этом году за награды поборются игровые и документальные дебюты из 13 стран. Оценивать работы будут российские и зарубежные кинематографисты. Игровой конкурс традиционно разделен на национальную и международную программы. В российскую программу вошли 7 картин молодых авторов. Волшебная история Самуила Маршака, которую можно не только увидеть, но и потрогать. Нижнетагильский театр кукол готовит тактильную премьеру для самых маленьких зрителей. В основу новой постановки под названием «Тихая сказка» легли знаменитые стихи классика. Главным героем истории стал крошечный еж, который отправился в путешествие на поиски собственного сна. Чтобы малыши не испугались темноты и громких звуков, авторы изменили привычные театральные правила и отказались от закрытой сцены. Каждую веточку, цветок и травинку этого интерактивного леса мастера создали вручную, а уникальных кукол подарила художница из Владимира. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эльдорадио. Погода.
1: Так, а по данным сервиса Яндекс.Погода, на самом деле она уже изменилась относительно прошлого часа. И дожди ночью обещали, а сейчас уже значка дождя ночью нету. В общем, дожди только утром, днем, вечером и ночью просто облачно. Температура 18 градусов утром, днем воздух прогреется до плюс 22 и дует умеренный западный ветер.

0: Ай-яй-яй-яй, Джал Куаре и композиция новинка, которая так называется, как будто название одного ролла или бургера в одной сети. Ну, вкусное название, короче.
1: Я пропустила что-то.
0: Написано Whisper. Whisper.
1: А,
0: ну, я читаю, как будто Viper. Сразу так что-то покушать захотелось. Утро. Утро оно такое, знаешь, как позавтракаешь, так день и проведешь. Завтракать нужно хорошо.
1: Ты завтракал?
0: Я завтракал вкусно. У меня шоколадка была, которую мне нельзя.
1: Но шоколад — это не еда.

0: Да.
1: Да.
0: И как...
1: У меня еще доширак лежит, уж нормально все. Дошик, я после...
0: Живем!
1: Живем! Сегодня буду прямо праздновать. Сегодня праздники буду праздновать на всю катушку.
0: Подожди, иногда хочется вот доширак. Просто хочется, ну вот не могу я.
1: Раз в неделю нормально.
0: Нет, раз в неделю это часто.
1: Раз в неделю какую-то вредность себе позволите.
0: А, какую-то вредность, это да. Так, ладно. Алина Геринг, Александр Данилов здесь в это утро вместе с тобой.
1: И Дошик.
0: Доширак, да.
1: Празднуем сегодня праздники на всю катушку. День привлечения удачи отмечается.
0: О, здорово. Ну что, удача любит тех, кто действует, и приходит чаще к тем, кто пробует что-то новое.
1: Все
0: поэтому,
1: верно.
0: Друзья, не сидим на диване, а что-то делаем.
1: Да, нужно составить, даже говорят, тут написано, что нужно составить план или хотя бы записать одно действие, которое давно откладывали, и вот... его сделать сегодня. И удача к вам улыбнется.
0: Ну и благодарите за хорошее. Когда вы замечаете хорошее, оно к вам прилипает больше, больше, больше. Поэтому вот так, как-то так.
1: Золотые слова.
0: Ага.
1: Что у нас еще?
0: День радуги. Ой, тут недавно радуга была очень красивая у нас, двойная. Очень яркая, очень большая. Я такой радуги давно не видела. Это вот буквально было вот в понедельник, по-моему.
1: Ну, там такая погода была, да. Соответствующая. Где-то над Тагильским прудом, наверное?
0: Да, вообще везде она была.
1: Везде?
0: Она была везде.
1: Что, как ты думаешь, какие у тебя прогнозы сегодня будет, нет? В принципе, с утра-то вроде помочило немножко.
0: Ну,
1: так, что, может...
0: там солнце надо. Да, ведь? Да.
1: Да, солнце надо. Но, может быть, из нашего окна радуга и не видна, но если из вашего окна радуга видна, ну, скиньте фотографию к нам в группу во ВКонтакте. Мы вам это похлопаем.
0: День устраивания секретиков. Вот именно так этот праздник звучит. По этому поводу у нас, конечно же, запущен опрос во ВКонтакте. И выясняем там.
1: Ну, секреты выясняем. Только я сомневаюсь, что кто-то сейчас свои скелеты в шкафу
0: да
1: сейчас
0: не
1: откроет
0: надо...
1: и наставит.
0: Нет, нам не надо иногда писать лучше... ваши секреты. Нам просто нужно, чтобы вы проголосовали в вопросе. Нужно ли партнерам знать друг о друге абсолютно все? Может быть, у вас есть история, когда вы рассказали секрет, и как-то вторая половинка необычно себя повела. Вот напишите такое. Такое мы любим.
1: Елена, вам такой секрет сказать, что вы пожалели, что рассказали.
0: Да.
1: Вот я-то думал, у меня секрет. А у меня так секретик. Вот там вот секретище. Бывает и такое.
0: Ну вот, и вообще, какие секреты вы скрываете от близких? Может быть, купили какую-то вещь?
1: Или хотите завести 13-ю кошку?
0: Например.
1: Например, да.
0: Сегодня... Нет, у вас первое свидание, и ты не говоришь, что у тебя дома 13 кошек живет. Вот это секрет.
1: Да, это секрет.
0: А ты потом приходишь...
1: Опа, а там уже и музыка на носу. Ладно, секреты секретами, так что всех с праздниками тоже.
2: Вставай вместе с Эко-радио. Твой день начинается здесь.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Сейчас бы картошечки печеные с золотистыми дольками.
2: Хочешь картошку? Иди в вилку-ложку.
1: Новый урожай ароматного картофеля в фермерском кафе «Вилка-ложка».
3: Когда речь идет о здоровье, важно выбирать профессионалов. В медицинском центре «Олмед» ведут прием флеболог, проктолог, хирург с опытом более 15 лет. Забота о здоровье под ключ. Точная УЗИ-диагностика на современных аппаратах. Малотравматичные операции и личное наблюдение врачом после лечения. Звоните и записывайтесь в «Олмед». Нижний Тагил, Уральский проспект 85 и Октябрьская революция 7А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: «Осмото Тагил». Дилер «Лада», который рядом. «Осмото Тагил» – надежный дилер «Лада», которому удобно приехать. «Восмото Тагил» 0% первый взнос. «Восмото Тагил» трейд-ин с доплатой. «Восмото Тагил» новая «Лада» за 2 часа. «Осмото Тагил» официальный дилер «Лада», который рядом. Нижний Тагил, Свердловское шоссе 43. Предложение ограничено. Подробности уточняйте на osmototagil.lada.ru или у кредитных экспертов «Осмото Тагил». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк».
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

Считайте, что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чек, ведь я девочка феномен.

0: В вашем эфире человек, которому исполнилось 25 лет совершенно недавно, Георгий Евгеньевич Гергерт. Бурные, несмолкающие аплодисменты.
1: С прошедшим.
0: С прошедшим, с прошедшим, с прошедшим, с прошедшим. Так, у нас впереди обсуждение. Что, что мы там, новости, да?
1: Ну, новости, да, у меня есть.
0: Но сперва информацию важную. Информация на правах рекламы. Ведь Центр оптовой торговли «Восточный» приглашает за покупками. Большой выбор одежды и обуви для всей семьи. Повседневная и праздничная. Мебель для офиса и дома. А также товары для повседневного быта, посуда, ковры и многое другое. Широкий ассортимент продукции для рыбалки и автотовары. Ежедневное поступление товара на любой вкус. И наши цены всегда приятны и доступны.

0: для каждого. Где? В центре оптовой торговли Восточный. Нижний Тагил, Восточное шоссе, 17.
1: Отлично.
0: Отлично, да. В такую погодку-то наверняка там что-то можно прикупить, чтобы порадовать себя.

0: Точнее, не так. Нет, не так скажу. Новость для тех, кто мечтает путешествовать со второй половинкой.
1: Какая красота! Ой, где ж такие люди-то?
0: А я тебе расскажу. Значит, смотри, может быть, даже пример возьмешь.
1: Здесь находятся даже эти люди, которые мечтают.
0: А, ну это да. Ну, я тебе про других расскажу. Значит, записывай идею, между прочим.
1: Записываю.
0: Ради эксперимента финский путешественник построил 11-метровую яхту из фанеры.
1: Угу.
0: Записывай. 11-метровая яхта из фанеры.
1: Так.
0: И стеклопластика с электромотором, холодильником и плитой на солнечных батареях.
1: Угу.
0: Записал?
1: Да.
0: Молодец. Вместе с партнершей он собрал судно за 200 дней. То есть у вас есть 200 дней, чтобы это все собрать вместе. И отправился с ней в путь без единой капли топлива.
1: Так.
0: Пара успешно преодолела почти 5700 километров через Швецию, Данию, Германию, Францию, Испанию. И до Ибицы добрались, в общем, ребята.
1: Угу.
0: И даже не поссорились.
1: Так.
0: Все.
1: А, все?
0: Да. А что тебе еще надо?
1: Ну, отлично, отлично. У меня, да, я записал, и у меня вот что получилось. Заметки путешественника.
0: Давай.
1: 11 метров фанеры, холодильник, плита, 200 дней, путь без топлива, Швеция, Испания и Ибица. Ибица.
0: Да.
1: Вот так.
0: Ты молодец.
1: Вот все путешествия потом заканчиваются Ибицей.
0: Да.
1: Если без топлива.
0: Да, да, да.
1: Чему вы сказали?
2: Мы заряжаем твое утро.
1: Так,
0: я тебе тут накидываю идеи, как путешествие устроить.
1: А что, у меня ключевое слово без топлива — Ибица. Я все запомнил. Кстати, у нас вот этот номер буквально через две песни, так что, автомобилисты, держите телефоны под рукой. So let's get down to business.

0: Гороскоп на Эко-радио.
1: Это не гороскоп, не гороскоп, это я не проснулся.
2: Ты же меня пугаешь, коллега.
1: Ну не тот, да, не тот джингл поставил.
2: Ну ты что?
1: Вот это номер у нас, конечно же. Конечно же, вот это номер.
2: Давай тогда повтори, как говорит мужчина на этом джингле.
1: Вот это номер.
2: Ну да, там...
1: Вот это номер.
2: Да подожди. Вот, и вот это номер.
1: Вот это номер.
2: Вот, молодец.
1: Ух ты,
2: похоже. А зачем нам это? Ты можешь сам...
1: Да, кстати.
2: Сам...
1: Можно, можно. Так, а знаете, что звучит?
2: Имитировать голос.
1: Так, ладно, генератор случайных чисел запущен. Вот, давайте останавливаем меня.
2: Да все, стоп.
1: Прикинь.
2: Коллега, я тебе могу сказать, что нам никто не позвонит.
1: Ну мы попытаемся.
2: Ну ладно, ну...
1: Слушайте, у нас все по-честному, да, вот вы слышали, мы это было запущено, и Алина остановила, и реально выпали цифры 1-1-1. У нас одна комбинация сегодня, ребят.
2: Ну что, счастливый человек с таким потрясающим номером. Где ты?
1: 3 единицы. Впервые, мне кажется, впервые за всю нашу историю генератора этих вот этого номера с Алиной выпали эти цифры. 3 единицы. 3 единицы сегодня,
2: ну что,
1: играют.
2: Дорогой,
1: и...
2: дорогой обладатель такого шикарного номера, ну позвони нам.
1: Если ты сейчас наберешь номер 96-2015, код города 34-35. Ну, сегодня какой-то особенный подарок будет. Я лично себе книгу подарю.
2: Ну да.
1: Гомер Илиада с меня. Я тебе серьезно говорю. Ну, Илиада, Гомера. И этому человеку. Этому человеку, да. Так.
2: 1-1-1. И следующие комбинации. 1-1-1, 1-1-1 и 1-1-1. Да, значит, если у тебя такой автомобильный номер, ну, звони нам, 96-2015 будет... Ну, звук-то надо отключать на работе, коллега.
1: Это не мой.
2: Это твой.
1: Да?
2: Да.
1: Отключим.
2: Ладно, но я пока новость расскажу, что же делать-то. Значит, смотри, все мы... Что там?
1: У нашего бухгалтера... У мужа такой номер телефона, такой номер, но он спит. Муж. Представляешь?
2: Муж спит. И что?
1: Ну, то есть, нам, по идее, как бы позвонили. Ну, так у вас еще есть 2 минуты его разбудить?
2: Да, будите.
1: 2 минуты разбудить.
2: Я пока новость расскажу. Все мы с тобой, коллега, рассказываем про роботы, про вот эти вот и искусственные интеллекты, про... Ну, вот это вот все.
1: Да, мы уже выяснили, что это искусственный интеллект, он в подметке не годится.

0: вот именно,
1: опыту,
0: что
1: опыту и жизненному.
0: Вот именно, что я тебе сейчас расскажу. Значит, в Сан-Франциско запустили сервис уборки квартир вот роботами. Тут даже есть видео, как вот он мусор там,
1: человекоподобный человек.
0: Ну да, там такая-то вот история. Но, есть один нюанс такой, небольшой, маленький нюанс.
1: Что, по ступенькам не умеет подниматься?
0: Нет, вроде нормально.
1: Мусорные пакеты не получается заворачивать.
0: Ну, всеми его движениями в режиме реального времени управляет человек.
1: А индусы, да, там банда индусов сидит в Индии.
0: Да-да-да, сам факт. Да, просто... Пока что мы все равно зависим. Точнее, роботы зависят от нас. Никуда не деться, к сожалению.
1: Мне кажется, это специально делают.
0: Зачем?
1: Ну, чтобы совсем-то уж не это...
0: С ума-то не сходить.
1: Ого.
0: Да?
1: Все равно держать вот эту ниточку, не отпускать.
0: Нить полезности, да. Полезности. Вот мы еще, мы, да, ну да, может быть.
1: У меня была такая, кстати, идея, да, робот, видите, ты сидишь, он кому-то ходит за тебя, работает.
0: Ну, у нас тоже есть роботы-пылесос. Робот-пылесос. Он же сам не анализирует, что надо. Может быть, уже есть такое.
1: Фильм с Брюсом Уиллисом «Стигматы», кстати, вот про это, про это. Посмотрите, вот там, кстати, все это про это. Ну, это же страшная та еще антиутопия.
0: История.
1: Да.
0: Mm-hmm.
1: В общем, вот. Мне больше, знаешь, что нравится?
0: В общем, вот. Мне нравится твое умозаключение.
1: 50 секунд еще ждем, 50 секунд. У меня третий день волнует вопрос. Я три дня назад увидел эту новость, что знак парковки хотят переименовать. Ну, там буква R русская, ну, она же английская P. Синим, да?
0: Ну,
1: синим.
0: Ну, я знаю.
1: Ну, переименовать.
0: Я вроде знаки знаю.
1: Будет,
0: да.
1: Как-то парковка, будет П русская стоять.
0: Так.
1: Ну, парковка, это же паркинг, это же тоже не русское слово. Давайте тогда стоящим назовем, там, стойбищем, там, или еще как. Ну, как?
0: Стоянка.
1: Стоянка, это буква С. Тут такие нюансики. Вот как называть? Я вот, слышишь, третий день об этом думаю.
0: Стоянка.
1: Не букву П писать, а
0: С.
1: С. Стойбище, стоянка.
0: Стой. Стоянка.
1: Ну, тогда даже стоянка тоже такое-то современное. Стойбище надо. Стоялище. Не знаю, как назвать. В общем, третий день, представляешь, об этом думаю. Так, 10 секунд у нас. Обладатель счастливого номера 111. Если ты проснулся, ну давай еще 6 секунд. 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1.
2: Сегодня твой день. Сделай его ярким. Утро на Эко-радио.

0: радио. Реклама.
1: Вам хочется чаще отправляться в дорогу, открывать новые места и планировать путешествия?
2: Встречаем новых героев. Фестиваль продаж G-Tour открыт. Современный дизайн, интеллектуальный полный привод, высокий уровень комфорта и возможности для путешествий. Новые кроссоверы G-Tour теперь в Восмото Тагил. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 43.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Ну что, день секретов. Сегодня предлагаем немного приоткрыть завесу тайны вообще.
1: Достать своих кукол из этих шкафов.
0: Да, наконец-то. Ну и вообще, во ВКонтакте у нас запущен опрос.
2: Есть
0: бегом
2: такая.
0: Туда.
2: И это не секрет.
0: Это не секрет абсолютно. Голосуем и выясняем, нужно ли партнерам знать друг о друге абсолютно все.
1: Скажу, нет, лидирует. Так личное вот пространство должно остаться.
0: Я про это же и говорю. Ну, я не знаю, но зависит от секрета. Ну, и зависит вообще от вашего партнера. Если он нормально вас примет, так что не,
1: чё нет?
0: Не рассказать, поболтать, да посмеяться.
1: Ты знаешь...
0: Похихикать. Похихикать.
1: Я там в молодости... Это фигня, подумаешь. Ну, это ерунда. Он такой, вот у него...
0: Да, и он молча встает и уходит.
1: Ты подумаешь, я там завалила. Делов-то.
0: Ну а что? Ну вот а зарплату, например.
1: Что?
0: Секрет? Зарплата секрет или не секрет? Ну что ты молчишь? Ну не молчи.
1: Секрет.
0: Секрет?
1: Секрет, я не буду говорить этот ответ на этот вопрос.
0: Понятно, все с тобой. Ты будешь скрывать?
1: Да не...
0: От своей второй половины.
1: Девочки, ты что? Наши музыкальные редакторы пришли, так смотрят на меня.
0: Так, мы ждем ответ.
1: Я все расскажу, но в приватной беседе.
0: Ну, да нам не надо рассказывать всему городу. Нет, мне да, вопрос да. Стоит в другом. Сосредоточься, коллега. Скрываешь ли ты зарплату от своей второй половинки?
1: Да.
0: Вот, все.
1: Я ее сам от себя скрываю. Сам не знаю, сколько получается, честно говоря. Всегда происходит какая-то... Ух ты!
0: Неразбериха, да?
1: Ой-ой-ой, а что так... Мало.
0: Нет, знаешь, зарплата 10 тысяч, а потом в банк заходишь в приложение, там расход 100.

0: Да.
1: Как такое вообще возможно?
0: Вот именно, да. Мне кажется, там что-то кто-то шаманит.
1: Ну да, наверное. Ну что?
0: Нет, если бы я знал, я бы обязательно сказал. Ну.
1: Да все понятно с тобой, у тебя отговорки.
0: Всегда все по-разному.
1: Ясно, все понятно.
2: Я не могу молчать.
0: Ой, девочки, останьте. Оставьте меня, пожалуйста, в покое. С этими вопросами, секреты вам все расскажи.
1: Да все, успокойся, успокойся.
0: Я же сказал, что я против того, чтобы рассказывать обо всем. Я проголосовал, да нет.
1: Ясно.
0: Не просто так.
1: Хорошо.
0: Не просто так.
1: Все, не нервничай только.

0: Это радио «Утка» зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка.
1: Ложь.
0: Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. По будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радио «Утка». Здесь каждый может стать героем эфира.
2: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
3: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире «Эко-радио» Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
4: Гороскоп на «Эко-радио».
5: Личный оазис спокойствия – это когда ты знаешь, что тебя ждет сегодня.
6: А мы все расскажем и поможем. Овнам сегодня может показаться, что окружающие слишком долго принимают решения, захочется ускорить события, но ваше терпение окажется вашим преимуществом.
5: Тельцам сегодняшний день поможет разобраться с вопросом, который долго оставался без четкого

0: ответа. Возможно, речь идет о покупке, рабочем решении или семейной договоренности. Сегодня вы сможете увидеть ситуацию более практично и без лишних эмоций.
1: Близнецам сегодня придется выбирать, чему уделять внимание. Информации будет много, но далеко не все новости, сообщения и идеи заслуживают одинаковой реакции.
0: Ракам сегодняшний день может принести желание разобраться в отношениях с окружающими. Возможно, появится ощущение, что кто-то стал вести себя иначе. Не начинайте разговор с претензий.
1: Львам сегодня может представиться шанс показать себя в новой ситуации. Возможно, кто-то обратится к вам за советом или предложит участие в деле, где важны ваши способности. Но вы ли вы не стремитесь сразу доказать, что вы лучший вариант?
0: Девам сегодня стоит обратить внимание на детали, которые обычно кажутся незначительными. Именно в них может находиться причина задержки или источник будущего улучшения.
1: Весам среда может предложить ситуацию выбора. Возможно, придется решать, куда направить время, деньги или внимание. Не пытайтесь найти вариант, который понравится всем.
0: Скорпионам сегодня может открыться информация, которая заставит изменить отношение к определенной ситуации. Сначала оцените, что эта информация действительно меняет.
1: Стрельцам сегодня может захотеться перемен. Возможно, появится желание сменить привычный порядок, начать новое дело или попробовать себя в необычной сфере. Не обязательно сразу принимать масштабные решения.
0: Козерогам сегодня стоит пересмотреть привычный способ распределения времени. Возможно, часть нагрузки давно можно было сократить или передать другим людям.
1: Водолеям сегодня может прийти интересная мысль во время самого обычного занятия. Не игнорируйте ее только потому, что она появилась неожиданно. Просто запишите идею, вернитесь к ней позже.
0: Рыбам сегодня важно не принимать чужие эмоции слишком близко. Кто-то рядом может быть раздражен, тревожен или недоволен, но это не означает, что вы должны исправлять ситуацию.
2: Улыбнись новому дню. Эко-радио рядом.
3: Это было давно так. Мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт. Открывали на рассвет. Расставались на запад. И на юг возвращались. Столько пятен на карте. Те, что

0: Мегарадио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах Алмаз. Нижний Тагил. 2026 год.
2: Осмото Тагил. Дилер Лада, который рядом. Осмото Тагил. Надежный дилер Лада, к которому удобно приехать. В Осмото Тагил 0% первый взнос. В Осмото Тагил трейд-ин с доплатой. В Осмото Тагил новая Лада за 2 часа. Осмото Тагил. Официальный дилер Лада, который рядом. Нижний Тагил. Свердловское шоссе 43. Предложение ограничено. Подробности уточняйте на осмототагил.лада.ру или у кредитных экспертов Осмото Тагил. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк».
3: Прошу внимания! Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
4: Нижний Тагил. Когда речь идет о здоровье, важно выбирать профессионалов. В медицинском центре «Олмед» ведут прием флеболог, проктолог, хирург с опытом более 15 лет. Забота о здоровье под ключ. Точная УЗИ-диагностика на современных аппаратах. Малотравматичные операции и личное наблюдение врачом после лечения. Звоните и записывайтесь в «Олмед». Нижний Тагил, Уральский проспект 85 и Октябрьская революция 7А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Покупайте выгодно в Светофоре. Хризантемы кустовые 3 штуки 449 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 31 августа.
6: Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: на Среднем Урале 9 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Движение за медицину здорового долголетия в Свердловской области получило официальный статус. Документ закрепляет за инициативой статус стратегического приоритета. Акцент в медицине смещается с лечения заболеваний на их профилактику, сообщает Департамент информационной политики Свердловской области. На этапе рассмотрения уже находятся несколько масштабных проектов, включая терапевтический парк. Это живая экосистема, где растения защитят от шума и перепадов температур, создавая пространство для эмоционального равновесия и пациентов, и врачей. Рок-н-ролл на вершине веселых гор. В Свердловской области прошел уникальный фестиваль природы и творчества «Весимофония», объединивший экологический туризм и живую музыку. Концерт собрал в Весимском заповеднике 150 гостей, причем для половины из них дорога к сцене стала настоящим испытанием. Туристы прошли 12 километров пешком по Большой Уральской тропе через глухой тайгу. Музыканты впервые сыграли свой сет на горной вершине с видом на панораму Уральской темнохвойной тайги. С 29 августа по 3 сентября в Екатеринбурге пройдет 5-й международный фестиваль дебютных фильмов. Фестиваль «1/6» объявил конкурсную программу. В этом году за награды поборются игровые и документальные дебюты из 13 стран. Оценивать работы будут российские и зарубежные кинематографисты. Игровой конкурс традиционно разделен на национальную и международную программы. В российскую программу вошли 7 картин молодых авторов. Волшебная история Самуила Маршака, которую можно не только увидеть, но и потрогать. Нижнетагильский театр «Кукол» готовит тактильную премьеру для самых маленьких зрителей. В основу новой постановки под названием «Тихая сказка» легли знаменитые стихи классика. Главным героем истории стал крошечный еж, который отправился в путешествие на поиски собственного сна. Чтобы малыши не испугались темноты и громких звуков, авторы изменили привычные театральные правила и отказались от закрытой сцены. Каждую веточку, цветок и травинку этого интерактивного леса мастера создали вручную, а уникальных кукол подарила художница из Владимира. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
0: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, на Среднем Урале сегодня дует умеренный западный ветер. Утром небольшие дожди, днем облачно, вечером выглянет солнце. Ночью дожди также не ожидаются. Температура утром 18 градусов, днем воздух прогреется до плюс 22 градусов.

0: Песня, которая, название которой тоже может попасть в шорт-лист самых популярных этих слов. Композитор называется «Аутентичная». Ну, мне кажется, просто она как чем-то созвучная со словом «нишевая».
1: Ну, ты попробуй выговори.
0: Аутентичная.
1: Аутентичная.
0: Аутентичная, аутентичная, аутентичная.
1: Вот, общем, видишь, нишевый как-то попроще.
0: Хорошая разминка для
1: речевого аппарата.
0: Речевого аппарата.
1: Доброе утро.
0: Добрейшего утра.
1: Алина Геринг, Александр Данилов здесь.
0: С тобой.
1: В это утро.
0: Да.
1: На Эко-радио.
0: На Эко-радио. Замечательное утро. Солнышко вроде выглядывает. Возможно, даже сегодня будет радуга. Но если ее нету, то пусть она осветит ваши сердца.
1: Ой, это да.
0: Так, особенно именинников.

0: посвятить. В это время мы говорим о том, какие знаменитые люди сегодня отмечают целый день рождения. Сегодня девы уже властвуют на праздничных столах. И вот Мелисса Маккартни, американская актриса, вот именно человек тоже такой, я думаю, любящий покушать. Ну, такая она просто прикольная, прикольная в теле комедийная актриса. В многих фильмах ее могли видеть. С днем рождения.
1: С днем рождения.
0: Съедим сегодня чизкейк за нее.
1: Да.
0: Пироженку. Лучше мы за нее съедим.
1: Да. У тебя там доширак где-то стоит.
0: Точно. Крис Пайн тоже отмечает сегодня свой день рождения. Кто не помнит этого актера, это человек, который играл в «Чудо-женщине». Ну, любовный интерес Галь Гадот. А также он засветился, ну, яркая роль это, видите, «Стартрек». «Стартрек». «Звездный путь». Музыку оттуда включить.
1: Ну и?
0: Да, мне кажется, она вам ни о чем не скажет.
1: Ну, мне-то точно, я вообще, я не в теме.
0: Ну, фанаты гик-люди, они наверняка узнают эту песню, потому что есть сообщество фанатов. Кто-то любит «Звездные войны», кто-то любит «Звездный путь», «Стар Трек». Так что, тот, кто любит «Стар Трек», наверняка знает Криса Пайна.
1: Понятно. Так, поздравляем, с
0: поздравляем. Днем рождения. Ну, это все игрушки, это все хихоньки да хахоньки. А вот действительно, именинник, который заслуживает сегодня внимания, это человек, который сделал наше детство. Человек, которому мы благодарны, так сказать, за лучшие моменты в жизни, в детстве. Это Макалей Калкин.
1: Ой, ой.
0: Тот маленький мальчик, ой, не тот, скучный трек. Тот маленький мальчик, который остался один дома остался и противостоял двум весьма забавным чувачкам, которые пытались попасть в дом.
1: Вообще, только нет, мурашки.
0: Да, это то, что ассоциируется с сном, с зимой, с самыми теплыми воспоминаниями, чувствами, это Рождество. Теплый плед, снежок, детство.
1: Кстати, говорят, хотят продолжение снимать.
0: Да там столько уже снимали этих продолжений, что лучше не смотреть.
1: Мы остаемся с первыми двумя версиями.
0: С первыми двумя версиями, да. Макалей сейчас потихонечку возвращается на экраны. Хорошо, я вот рад за него.
1: Да.
0: Двое детей воспитывает.
1: Молодец.
0: И прямо респект и уважение этому человеку. Человек прошел много и вернулся к нам.
1: Да, ну и подарил нам
0: лучший момент.
1: Да, такие фильмы прекрасные. Ну что, такие роли. Да, ну и поздравляем, конечно же, всех именинников сегодня.
0: Всех именинников, да. Хорошего вам настроения. И вообще всем классного.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Время перемен и уютных обновлений. Магазин Door & Floor рад представить новую коллекцию ламината 2026. Элегантные текстуры, трендовые оттенки и долговечность – все, что нужно для стильного ремонта. Door & Floor – ваш надежный помощник в создании уюта. Циолковского, 36, Нижний Тагил.
2: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

прощаться ты уходишь, а я остаюсь. И сто причин уехать и одна остаться. Распадался наш крепкий союз.

0: Да какую на ночь? На день. Оставайтесь на... с теми, с кем хотите. Или с кем нужно. Ну, днем обычно мы остаемся. Днем мы обычно остаемся с тем, с кем нужно.
1: Я обожаю.
0: Для того, чтобы остаться ночью.

0: тем, с кем захочешь.
1: Ничего себе.
0: Что ты обожаешь?
1: Я... Не все, все, все. Все забудь. Забудем. Мне тут новость попала, знаешь, самые популярные породы кошек какие?

0: это.
1: Ну да, не огромное.
0: Хотя иногда некоторые не качеством, а количеством берут, да? У некоторых много-много-много-много мелких этих.
1: Мелких кошек?
0: Кошек, да. Ну, обычных кошек. Кто-то 10-10.
1: Но если вот...
0: Как интересно, самое большое количество.
1: Ты познакомился с девушкой, например,
0: ну,
1: да?
0: Ну, что-то опять меня.
1: Но каково?
0: Ну, давай гипотетически. Ты познакомилась с парнем.
1: Давай.
0: И у него, ну, секретик в шкафу, а точнее в квартире. А точнее 10, 11, 12 секретиков.
1: 12 секретиков в виде хвостатых, полосатых?
0: Кошек.
1: Что я буду делать?
0: Что я буду делать, да.
1: Я подумаю, что у него...
0: Импульсивное расстройство личности.
1: Нет, ну, это много, честно, ну, это много. Мне
0: а,
1: кажется,
0: если у него, если у него дом с 16 квартирами, этими комнатами? Кошка в каждом... каждая кошка в своей комнате живет, и тебе еще две комнаты достанется.
1: Да, мне две?
0: Тебе две. Ну, кошки, ну ты же как бы поважнее, чем кошка.
1: Спасибо.
0: Тебе две комнаты. И отдельный туалет.
1: Ну, тогда ладно.
0: Ну, в смысле, уборная комната отдельная. У них колоточек.
1: Туалет на этаже, да?
0: На этаже, да.
1: Вместе с кошками. Да, ну ладно тогда.
0: Тогда можно на это закрыть глаза, да?
1: Прикрыть один.
0: А если, значит, там однушечка или двушечка в спальном районе,
1: ну, кошки бедные. Ну, кошкам неудобно, некомфортно. Они живут в неподобающих условиях.
0: Да. Придет девушка и скажет, ну это же, ну, они же как кошки, бедные кошки.
1: Я буду их спасать.
0: И тем более запах там, наверное, в квартире. Весьма вероятно.
1: Наверное.
0: Есть. Ты знаешь, мне кажется, да, соседи не допустят такого беспредела. Потому что, наверное, там запах будет, дай бог, тех, кто живет сверху и снизу.
1: Так, ну, есть же такие люди.
0: Есть такие люди. Ну, вот для них как раз-таки есть такие...
1: В общем, кошатники.
0: Вторые половинки, которые придут и всех все там выметут.
1: Кошатники. Общий сбор. Нам нужна помощь одному собачнику.
0: Так поясните, пожалуйста, пояснительная бригада.
1: А что? У нас радиоутка впереди.
0: Вот к чему.
1: Да, у нас радиоутка впереди. И у нас будет три факта о кошках. Но Александр, мой коллега, который будет играть... Он собачник,
0: да,
1: до мозга и костей. Не справится он с этими вопросами. Нужен кошатник опытный, который знает про кошек все. Три факта, правда или ложь. Если вы три факта угадаете, то получите подарок и поможете Александру избежать
0: какого-нибудь каверзного
1: действия со стороны меня.
0: Да.
1: Она уже готова, она ждет его. Но помощь ваша нужна, он весь нервничает, переживает.
0: Ты что-то так глазами сверкнула, как кошка настоящая. Это блеснуло у тебя, как вот у кошки насчет этих испытаний. Страшное дело, да. Слушайте, ну да, тут все испытания, они связаны, не испытания, а эти самые, все действия связаны с интуицией, нам уже звонят. Так, уважаемые кошатники, будьте добры, пожалуйста, давайте через песню одну мне. Давайте, две... Нет, давай одну песню послушаем,
1: давай,
0: и начнем. Сейчас от Канга. Galaxy. Вставай, запустим.
2: Мы заряжаем твое утро.
0: Мне потому что надо немножко тут подготовиться, это самое, заставить соответствующую музыку, морально подготовиться. Давайте, вот эта песня заканчивается, и 96-00-15 Help me please. Извините за мой корявый английский. Пожалуйста, помогите мне. Факты о кошках будут через эту песню.

0: Так, ну что же, начинаем. Начинаем нашу битву. Так, ну как сейчас начнем, подождите.
1: Радио Утка.
0: Радио Утка. Так, у нас тут есть человек, кто-то позвонил, не знаю, еще на линии, нет, узнаем. Здравствуйте.
2: Да, здравствуйте.
3: Доброе утро, как вас зовут?
2: Доброе утро.
0: Доброе
2: утро. Меня зовут Галина.
3: Галина, ну что, вы готовы помогать нашему Александру?
2: Конечно.
0: Галина, ну расскажите, как у вас отношения с кошками, как вы к ним относитесь?
2: У нас живет великолепный кот Барсик,
3: да.
2: Шотландской породы, поэтому это самые любимые наши друзья.
3: Ой.
0: Слава богу, мне сразу полегчало.
3: Тебе стало легче, да?
0: Да,
3: все, ты расслабился. Сейчас Галина...
0: Галина, я вас уверен.
3: Да.
2: Я расскажу... Все, что знаю о кошках.
3: Отлично, отлично. Ну что, у нас будет три факта. Главное нам с вами не услышать звук смеющейся утки. Он вот такой, неприятный. Да, да, не очень. В общем, три факта, правда или ложь. С Александром вы одна команда. В общем, советуйтесь, обсуждайте, спорьте, помогайте друг другу. Я просто задаю вам вопросы. Вы готовы?
2: Да, готова.
3: Готова, отлично. Ну, полетели. Ну что, первый факт. Команда Галины и Александра. Правда ли, что мозг домашней кошки похож на 90% на человеческий?
2: Александр, я думаю, да.
0: Галин, я, слушайте, я вам полностью доверяю.
3: Вы бы увидели его лицо просто. Я такого растерянного Александра не видела никогда.
0: Ну так вы что меня...
2: Я по глазам моего кота, его головной мозг точно на 90% соответствует.
3: Ну что, давайте проверим, правда это или нет.
0: Я знал, что Барсик будет подсказывать.
3: Да, Барсик, да, Барсик там слушает все, конечно.
4: Теперь вся утка.
3: Ну конечно, да, да, да, 90% структурное сходство, действительно, оно 90% мозг кошки похож на наш домашний.
0: Галин, а давайте мы назовем нашу команду Барсик.
2: Давайте, с удовольствием.
0: Раз у нас Барсик подсказывает, сидит, смотрит, слушает нас. Все, команда Барсик 1-0. Пока, давайте дальше.
3: Ну ладно, ладно, следующий факт. Правда ли, что по положению усов у кота, ну или у кошки, можно понять настроение животного?
0: Ух ты. Галин, что там Барсик говорит?
2: Александр, я думаю, да.
3: Да. То есть вы за Барсиком замечали такое, что, например, если усы, не знаю, там, влево, то у него хорошее настроение, усы вправо.
0: Это по-другому, если влево или вправо, там другие усы.
3: Ну, в общем...
2: В какую сторону усы поворачиваются, в такую сторону и настроение у кота.
3: Так, ну что, ваша команда говорит...
0: Налево, в остальные месяцы.
3: Галина говорит, что это правда. Александр.
0: Да, да. Галин, все,
3: решай. А ты хорошо устроился, смотрю.
0: Галин, да, все, говорим, что это правда, да?
2: Да, давайте попробуем.
0: Я вообще в Барсике уверен и в Галине. Мне прям нравится.
3: Тебе хорошо, я вижу.
4: Ну,
3: да.
4: Теперь вся утка, да.
3: Да, да, да, да. Действительно, кошатники, по положению усов можно понять настроение кошки. Значит, расслабленные усы, направленные в стороны, говорят о спокойствии. Прижатые о страхе или злости, направленные вперед об интересе. Поэтому замечайте за пушистыми. Замечайте. Ну что, команда Галина и Александра, у вас остался один факт. И вы вот почти, ваша победа уже вот она, на горизонте.
0: Галин, мы победим, да?
2: Я надеюсь очень.
0: Да не, мы все прекрасно идем.
3: Ну что?
0: Барсик нам поможет.
3: Барсик самый лучший, да.
2: Барсик помощь.
3: Ну что, наш факт.

0: Последний. Правда ли, что если кошка мурлычет, значит, она точно счастлива?
1: Даже тут
2: это
1: я знаю, что
2: 100% да. 100% да, не обсуждается.
1: Я тоже 100% знаю. Уж это-то я знаю.
0: Да?
1: Да.
2: Мяу-мяу.
1: Мяу-мяу!
0: Это Барсик!
1: Ну Барсик! Что, стреляем?
0: Я боюсь вас, кошатники.
3: Ну, теперь вся утка.
0: Да, да, да, да, да, да.
1: Есть!
0: Ну, я, конечно, немного с вами поспорю, чуть-чуть совсем. Бывают кошки, которые мурлычат, например, в состоянии стресса. Например, когда кошка рожает, она тоже может мурлыкать. Тоже бывает такое. Но в большинстве случаев, это невозможная любовь, счастье, радость у кошки. Поэтому, друзья, кошатники, Галина, Барсик! Ну, вы лучше, вы сделали это утро, вы сделали вообще...
1: Барсик!
0: Ой, надо Барсика позвать, пусть приходит к нам.
1: Значит, приходите, Галина, приходите с Барсиком к нам.
0: Он тем более разговаривать там умеет.
1: Да.
0: Ну, это же супер кот.
1: Приходите, серьезно.
2: Спасибо огромное.
0: Ну, в общем, да, отлично. Мы вас поздравляем, оставайтесь за эфиром, обязательно расскажем, как забрать ваш подарок. Я напоминаю, дорогие наши охотники, ну что, вы помогаете Александру, я даже не знаю.
1: Вот вместе.
0: Вот видишь как?
1: Весело шагать по просторам сразу как.
0: Я смотрю, ты довольный.
1: Слушай, у меня сердце ёкает, что мне не хочется задание выполнять, но наши слушатели, Барсики.
0: Барсик тебя спас вообще.
1: Галина с Барсиком, у нас сегодня молодцы. Галина с Барсиком прям классно. Все, следующая радиоутка завтра в это же время.

0: радио. Реклама.
1: Клаб-здрав, гинекологическое УЗИ и консультация врача-гинеколога в один день. Более 30 лет врачебной практики. Октябрьская революция, 58. Телефон 8 900 359 2111. Клаб-здрав. Работаем для вас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Лицензия номер L-041-01-021-66.
2: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
3: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04. Кофе заваривается, город просыпается, утреннее шоу на Эко-радио начинается!

0: мире, где все стало слишком предсказуемым.
1: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
0: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
2: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
0: Мир, где классические хиты звучат иначе.
2: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
3: Каверленд ждет тебя!
4: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/Эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
5: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного, радиошоу «Территория звука».
6: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
5: «Территория звука».
6: Диджеи, музыканты, живое общение, арт-перформансы, лайв-выступления.
5: Радиошоу «Территория звука». Дыхание большого города.
7: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв».

0: Бомбер, красавчик, разбиватель, это, ну, правда, сердца разбивает и уходит в закат, но песня-то, но песня-то классная.
1: Гороскоп на Эго-радио.
2: Ну что, гороскопим?
0: Да, что нам звезды на сегодня говорят?
2: А овнам сегодня может показаться, что окружающие слишком долго принимают решения. Захочется ускорить события и самостоятельно подтолкнуть ситуацию вперед. Однако именно терпение окажется вашим преимуществом.
0: Тельцам среда поможет разобраться с вопросом, который долго оставался без четкого ответа. Возможно, речь пойдет о покупке, рабочем решении или семейной договоренности. Сегодня вы сможете увидеть ситуацию более практично и без лишних эмоций.
2: Близнецам сегодня придется выбирать, чему уделять внимание. Информации будет много, но далеко не все новости, сообщения и идеи заслуживают одинаковой реакции. Ну а вечером постарайтесь не перегружать себя общением.
0: Ракам сегодняшний день может принести желание разобраться в отношениях с окружающими. Не начинайте разговор с претензией, лучше задайте вопрос и дайте человеку возможность объяснить свою позицию.
2: Львам сегодня может представиться шанс показать себя в новой ситуации. Возможно, кто-то обратится к вам за советом или предложит участие в деле, где важны ваши способности. Не стремитесь сразу доказать, что вы лучший вариант. Ну а после работы возможен приятный разговор, который поможет взглянуть на одну ситуацию иначе.
0: Ну а вот девам сегодня стоит обратить внимание на детали, которые обычно кажутся незначительными. Именно в них может находиться причина задержки или источник будущего улучшения. Присмотритесь, девы.
2: Весы. Среда может предложить вам ситуацию выбора. Возможно, придется решить, куда направить время, деньги или внимание. Не пытайтесь найти вариант, который понравится всем. Но в личной жизни полезно говорить прямо о своих желаниях.
0: Скорпионам сегодня может открыться информация, которая заставит изменить отношение к определенной ситуации. Возможно, вы узнаете причину чужого поступка или поймете, почему события развивались именно так. Не спешите реагировать эмоционально. Во всем разберитесь.
2: А вот стрельцам сегодня может захотеться перемен. Возможно, появится желание сменить привычный порядок, начать новое дело или попробовать себя в необычной сфере. Ну, не обязательно сразу принимать масштабные решения. Начните с небольшого шага, изучите информацию. И действуйте.
0: А вот козерогам звезды говорят, что сегодня в работе вероятен разговор о сроках или ответственности. Козероги, будьте реалистичны и будьте реалистичны в оценке своих возможностей. Вот так.
2: Водолеям сегодня может прийти интересная мысль во время самого обычного занятия. Не игнорируйте ее только потому, что она появилась неожиданно. Запишите идею и вернитесь к ней позже.
0: Так, ну и рыбки. Рыбам сегодня важно не принимать чужие эмоции слишком близко. Кто-то рядом может раздражаться, тревожиться или быть недоволенным. Но это не означает, что и вы должны также реагировать и исправлять, самое главное, исправлять всю ситуацию. Расслабьтесь. Работайте, занимайтесь своим делом, все будет хорошо. Это я уже от себя говорю.
2: Ну а что, я хочу подвести итоги нашего опроса, который во ВКонтакте запущен, но именно ты можешь изменить ход.
0: Я? Именно,
2: ну, или этот слушатель? Слушатель,

0: который слышит нас сейчас, может изменить все вверх дном, я бы сказала. Значит, что нужно сделать? Зайти во ВКонтакте, найти нашу официальную группу Экорадио, увидеть там пост. Там мы спрашиваем, нужно ли партнерам знать друг о друге абсолютно все. Пока что побеждает вариант «нет». Личное пространство должно оставаться. Но если ты не проголосовал, голосуй завтра, посмотрим, останется ли этот вариант на первом месте или нет.
1: Да, что называется, день еще покажет.
0: Да, кто прав, кто?
1: Да, у кого какие тени.
0: Что там в шкафу у каждого человека?
1: Что там у каждого в шкафу, да. Ладно, здесь прекрасные 3 часа провели вместе Алина Геринг.
0: И Александр Данилов.
1: Ну и вам тоже желаем всего самого доброго, классного дня.
0: Улыбайтесь.
1: Пока-пока.
0: Пока.

0: На Среднем Урале 10 часов.
1: Эко-радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Движение за медицину здорового долголетия в Свердловской области получило официальный статус. Документ закрепляет за инициативой статус стратегического приоритета. Акцент в медицине смещается с лечения заболеваний на их профилактику, сообщает Департамент информационной политики Свердловской области. На этапе рассмотрения уже находятся несколько масштабных проектов, включая терапевтический парк. Это живая экосистема, где растения защитят от шума и перепадов температур, создавая пространство для эмоционального равновесия и пациентов, и врачей. Рок-н-ролл на вершине веселых гор. В Свердловской области прошел уникальный фестиваль природы и творчества «Весимофония», объединивший экологический туризм и живую музыку. Концерт собрал в Весимском заповеднике 150 гостей, причем для половины из них дорога к сцене стала настоящим испытанием. Туристы прошли 12 километров пешком по Большой Уральской тропе через глухую тайгу. Музыканты впервые сыграли свой сет на горной вершине с видом на панораму Уральской темнохвойной тайги. С 29 августа по 3 сентября в Екатеринбурге пройдет 5-й международный фестиваль дебютных фильмов. Фестиваль «1/6» объявил конкурсную программу. В этом году за награды поборются игровые и документальные дебюты из 13 стран. Оценивать работы будут российские и зарубежные кинематографисты. Игровой конкурс традиционно разделен на национальную и международную программы. В российскую программу вошли 7 картин молодых авторов. Волшебная история Самуила Маршака, которую можно не только увидеть, но и потрогать. Нижнетагильский театр кукол готовит тактильную премьеру для самых маленьких зрителей. В основу новой постановки под названием «Тихая сказка» легли знаменитые стихи классика. Главным героем истории стал крошечный еж, который отправился в путешествие на поиски собственного сна. Чтобы малыши не испугались темноты и громких звуков, авторы изменили привычные театральные правила и отказались от закрытой сцены. Каждую веточку, цветок и травинку этого интерактивного леса мастера создали вручную, а уникальных кукол подарила художница из Владимира. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, днем на Среднем Урале плюс 22 градуса, облачно с прояснениями, ветер с западного направления до 4 метров в секунду, атмосферное давление в норме.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

вновь влюблён. Коллаборация от Зиверт со свежей песней «Давай на самый верх». И если вы хотите поднять эту песню на самый верх в чартах, она вам очень-очень сильно понравилась, то заходите на наш сайт Эко-Радио, голосуйте за нее, и она будет играть чаще. Ну а с вами я, диджей Подольский, вы на Эко-Радио, и у нас в этом часе будут играть такие исполнители, как Филатов и Кэрос, моя Мишель, Леша Освик, а также множество других крутых исполнителей. У нас уже среда, середина недели, вот так быстро время пролетело, и желаю вам продуктивного дня, ну а пока послушаем песню от Зары Ларсон, называется она «Stateside», давайте насладимся этими мотивами.

0: Эко-радио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. На юге Боснии и Герцеговины туристы спасаются от 40-градусной жары в пещере Ветреница. Внутри круглый год держится температура около 11 градусов. Пещера находится недалеко от Дубровника и входит в список ЮНЕСКО. Ее подземные коридоры тянутся почти на 7,5 километра. Группы запускают по 80 человек. В прошлом году больше половины из 21 тысячи посетителей приехали именно летом. Эта пещера известна не только прохладой. Здесь нашли 231 вид живых организмов, 37 из которых описали впервые. В Нью-Йорке набирает популярность необычный способ знакомств. Через фотобудку Missed Connections. Почти 4000 человек уже попробовали найти пару таким образом. Участники сканируют QR-код, отвечают на 26 вопросов, платят $10 и делают снимок. В ответ получают фотографию человека, которого подбирает искусственный интеллект. Очередь к фотобудке порой достигает 20 человек. Одна 19-летняя студентка из Непала пришла сюда специально во время однодневной поездки. Ей такой формат кажется более романтичным, чем обычные приложения. Создатели проекта не пытаются заменить традиционные сервисы. Их цель – вернуть элемент случайности и неожиданности. Для жителей Бургундии дижонская горчица не просто приправа, а часть истории. Шеф-повара уверены, что она способна изменить вкус любого блюда. В небольшом городе Бон уже более 180 лет работает последняя семейная мастерская по производству горчицы в регионе. Ее делают из

местных семян, виноградного сока, воды и соли. Смесь настаивают, перемалывают вручную и пропускают через сито. Последние 20 лет мастерская открыта для туристов. В год сюда приезжают 60 тысяч человек. Гид рассказывает, как семена горчицы попали из Месопотамии.

Великолепное трио Лёша Свик, Нилетто и Мари Гу с треком «Аритмия». Рассказывается здесь, конечно же, о любви. И, кстати, в связи с этим мы запустили опрос в группе во ВКонтакте, где узнаем, нужно ли партнерам знать друг о друге абсолютно все. И варианты ответов – да, никаких секретов, нет, личное пространство должно быть, или же все зависит от секрета. Заходите, голосуйте, пишите свои комментарии. Ну, а как раз-таки, если говорить о прекрасном поле, то песня про королеву от Ava Max, которая называется Kill It Queen, послушаем прямо сейчас. Всем отличного настроения.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Авуар. Мы не продаем шторы. Мы создаем стиль вашего дома. Предлагаем полноценный проект, консультацию дизайнера, разработку эскизов, подбор тканей, цветов и аксессуаров под конкретный интерьер. Ждем по адресу. Нижний Тагил, улица Ленина, 52.
2: Едем на дачу картошку копать.
3: Хочешь картошку? Иди в вилку-ложку.
2: Новый урожай ароматного картофеля в фермерском кафе «Вилка-ложка».
4: УБТ «Сервис» представляет высококачественный бетон, произведен на новом итальянском оборудовании. Выгодные цены без посредников. Звоните 46-95-95, 46-95-95, Нижний Тагил, Восточное шоссе, 27. Бетон от УБТ «Сервис».
5: Покупайте выгодно в Светофоре. Краска спрей-акриловая 520 мл 149 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 31 августа.
6: Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Это радио «Утка» зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка. Ложь. Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. По будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радио «Утка». Здесь каждый может стать героем эфира.
1: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
2: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.

0: Эд Ширан с композицией Sapphire, что переводится как сапфир. Это тот самый драгоценный камень, который отличается своей высокой твердостью и уступает по твердости только алмазу. Вот такой он красивый. Ну и сравнивают, конечно, его с той самой прекрасной девушкой, которая, видимо, покорила исполнителя. Ну и тема любовных историй не заканчивается. Впереди у нас коллаборация от Андрея Леницкого. Называется она «Как ты там?». Уже узнают, как дела у своей любимой. Ну что ж, давайте все-таки проникнемся этими чувствами и насладимся любовью.
1: Это радио.

0: На среднем Урале 11 часов.
1: Радио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Луна Шейнина. Здравствуйте. Тагильчане сообщили о задержке при оформлении больничных листов и выплат по ним. Это связано с реорганизацией городских медучреждений и созданием на их основе областной больницы. Каждая ситуация индивидуальна, на сроки выплаты могут влиять и другие обстоятельства, не зависящие от больницы, поэтому по каждому обращению организуется проверка. Ее задача установить, на каком этапе находится оформление документов и с чем связана задержка. Тагильчан просят напрямую обращаться в больницу для выяснения обстоятельств. Под Нижним Тагилом в ДТП пострадал 13-летний водитель питбайка. Инцидент произошел вечером 24 августа в поселке Черноисточинск, рассказали в ГАИ. Все случилось на улице Садоводов. Подросток на питбайке ехал по главной, дорогу ему не уступила владелица джипа «Тойота». Несовершеннолетнему водителю двухколесного транспорта потребовалась госпитализация. Иномарка тоже пострадала, у нее вмятины в передней части кузова. Питбайк сыну купили родители, а отец преподавал навыки вождения. Пока взрослые были на работе, мальчик взял ключи, они были в свободном доступе и отправился кататься по поселку. На нем не было шлема и другой защиты, которые могли уберечь от серьезных травм. На отца составили протокол за передачу управления человеку без прав. Родителям также грозит наказание за ненадлежащее воспитание. 16-летний водитель мопеда пострадал в ДТП в центре Нижнего Тагила, передает отделение пропаганды ГАИ. Авария произошла днем 24 августа у остановки «Театр кукол» на проспекте Ленина. 16-летний водитель мопеда не рассчитал дистанцию и врезался в фургон, который остановился для высадки пассажиров. С травмой руки пострадавшего госпитализировали в детскую больницу. В ГАИ отметили, что юноша катался в шлеме, но никакой другой защитной экипировки на нем не было. Права на мопед получил в этом году. Августовское педагогическое совещание прошло в Екатеринбурге. Тема Большого педсовета в этом году – кадры для экономики качества как стратегия, определяющая будущее. Вместе с представителями бизнеса, власти и других сфер педагоги разбираются, как подготовить выпускников к взрослой жизни и сделать их востребованными на рынке труда. Все участники дискуссии сходятся во мнении – воспитать сильную, интересную и развитую личность способен только тот, кто по-настоящему любит свое дело. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, днем на Среднем Урале плюс 22 градуса, облачно с прояснениями, ветер с западного направления до 4 метров в секунду, атмосферное давление в норме.
0: Эко-радио. Новинка эфира.

Свежая композиция от Fastboy под названием Music Sounds, или музыка звучит, и музыка звучит специально для вас, чтобы вы заряжались хорошим настроением. Ну а сопровождаю в этом музыкальном путешествии вас я, DJ Подольский. Вы на Экорадио, и в этом часе мы встретимся с такими крутыми исполнителями, как Юлиана Караулова, Маршмеллоу, Люся Чеботина, Звонки и другие прекрасные, замечательные исполнители. Заглянут к нам на огонек, а прямо сейчас Альма с треком Summer Reality Hurt Us. Что-то про лето. Давайте же насладимся остатками этого лета и послушаем данную композицию. Экорадио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Камбала, скумбрия 269 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 31 августа.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Marshmallow и Portugal The Man с треком Phoenix. Это та самая мифическая птица. И, кстати говоря, я видел ее только в фильмах. А если вы хотите провести свои выходные за просмотром хорошего кино, то у меня есть специально для вас информация на правах рекламы. Только 30 августа в 16:00 единственный показ «Терминатор 2. Судный день» в кинотеатре «Красногвардеец». Приходите увидеть шедевр на большом экране. Билеты на сайте и в кассе кинотеатра, категория 18+, а справки по телефону 43-56-73 и еще раз повторю номер телефона 43-56-73, Нижний Тагил. Друзья, наряжайтесь, хорошо проводите время, ну а мы прямо сейчас послушаем великолепную композицию от Люси Чеботиной под названием «Каблук». Всем хорошего дня!

0: Консультации кардиолога, невролога и гастроэнтеролога. Октябрьской революции 58. Телефон 8 900 035 92 11. Клаб Здрав. Работаем для вас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Лицензия номер L-041-01-021-66.
1: Прошу внимания! Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
2: Нижний Тагил. Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/

0: Эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
1: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного, радио-шоу «Территория звука».
0: Ежедневно в 22:00 в эфире Эко-радио
1: «Территория звука».
0: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ЭкоРадио.ру.
2: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке?
3: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка. Ложь. Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. По будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Здесь каждый может стать героем эфира.

Артем Качер с композицией «Одинокая луна». И если так призадуматься, луна-то не настолько одинокая, ее же окружают звезды и бесконечное темное покрывало в виде неба. Ох, какие у меня философские мысли пошли. И далее у нас тоже Рэй Далтон, «Tears to Stay», говорит: «Хочу, чтобы слезы остались, но если слезы, то только слезы радости, потому что грустить мы сейчас не собираемся. Среда, середина недели, мы в полном расцвете сил и будем слушать хорошую музыку, заряжаться позитивной энергией». Это радио.

Эгорадио. Радио.

0: полдень.
1: Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. Тагильчане сообщили о задержке при оформлении больничных листов и выплат по ним. Это связано с реорганизацией городских медучреждений и созданием на их основе областной больницы. Каждая ситуация индивидуальна, на сроки выплаты могут влиять и другие обстоятельства, не зависящие от больницы, поэтому по каждому обращению организуется проверка. Ее задача установить, на каком этапе находится оформление документов и с чем связана задержка. Тагильчан просят напрямую обращаться в больницу для выяснения обстоятельств. Под Нижним Тагилом в ДТП пострадал 13-летний водитель питбайка. Инцидент произошел вечером 24 августа в поселке Черноисточинск, рассказали в ГАИ. Все случилось на улице Садоводов. Подросток на питбайке ехал по главной, дорогу ему не уступила владелица джипа Toyota. Несовершеннолетнему водителю двухколесного транспорта потребовалась госпитализация. Иномарка тоже пострадала, у нее вмятины в передней части кузова. Питбайк сыну купили родители, а отец преподавал навыки вождения. Пока взрослые были на работе, мальчик взял ключи. Они были в свободном доступе и отправился кататься по поселку. На нем не было шлема и другой защиты, которые могли уберечь от серьезных травм. На отца составили протокол за передачу управления человеку без прав. Родителям также грозит наказание за ненадлежащее воспитание. 16-летний водитель мопеда пострадал в ДТП в центре Нижнего Тагила, передает отделение пропаганды ГАИ. Авария произошла днем 24 августа у остановки «Театр кукол» на проспекте Ленина. 16-летний водитель мопеда не рассчитал дистанцию и врезался в фургон, который остановился для высадки пассажиров. С травмой руки пострадавшего госпитализировали в детскую больницу. В ГАИ отметили, что юноша катался в шлеме, но никакой другой защитной экипировки на нем не было. Права на мопед получил в этом году. Августовское педагогическое совещание прошло в Екатеринбурге. Тема Большого педсовета в этом году – кадры для экономики, качество как стратегия, определяющая будущее. Вместе с представителями бизнеса, власти и других сфер педагоги разбираются, как подготовить выпускников к взрослой жизни и сделать их востребованными на рынке труда. Все участники дискуссии сходятся во мнении – воспитать сильную, интересную и развитую личность способен только тот, кто по-настоящему любит свое дело. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

0: Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, вечером на Среднем Урале плюс 18 градусов, солнечно, ветер с западного направления до 4 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Завтра же ожидается пасмурная погода, а температура воздуха достигнет плюс 14.
0: Эко-радио.

0: Джоэл Кори со свежей композицией Whisper, что переводится как шепот, и погода сегодня тоже шепчет, солнечно, тепло, а вот завтра она как раз таки уже будет кричать, поэтому, друзья, успевайте погулять, насладиться этой погодой. Ну а с вами я, диджей Подольский, вы на Эко-радио 12.11 на наших эфирных, и в этом музыкальном мы встретимся с такими исполнителями, как Алан Уолкер, Баста, Бэби Рекша, Полина Гагарина, ну и множество других крутых, замечательных ребят заглянут к нам на огонек. А прямо сейчас песня от Comrade, Be Mine. Послушаем ее и зарядимся энергией.
1: Эко-радио.

сумасшедший. Включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Ура!
2: Зафиналим лето с жаркими предложениями на новые автомобили. Ваками Тагил специальная цена. От 1 миллиона 800 тысяч рублей. И комплект доп. Оборудования бесплатно. Вся пятерка брендов. Хавейл, Билджи, Амода Джейку и Джейленд. Большой выбор новых автомобилей. Все в одном салоне. Не жди, приезжай за выгодной покупкой Ваками Тагил на Восточное шоссе 3.
3: Реклама. Вот и главная оферта. Указана минимальная цена на Билджи X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество ограничено. Акция до конца августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
4: Сейчас бы картошечки печеные с золотистыми дольками.
5: Хочешь картошку? Иди в «Вилку-ложку».
4: Новый урожай ароматного картофеля в фермерском кафе «Вилка-ложка».
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Полина Гагарина с композицией «Солнце взойдет». И здесь метафора на то, если у вас была темная полоса, то сейчас настанет как раз-таки светлая, потому что как раз-таки сегодня отмечается день привлечения удачи, да, и неспроста Полина Гагарина поет, что «Солнце взойдет». Именно с сегодняшнего дня, я уверен, вам начнет вести. Самое главное – верить в это и, возможно, соблюдать какие-то ритуалы. А далее идет песня от Эйби, называется она «Hollow», «Опустошен». Да, если вы были опустошены, сейчас

0: Эко-радио. Реклама.
1: Осмото Тагил. Дилер «Лада», который рядом. Осмото Тагил. Надежный дилер «Лада», которому удобно приехать. В Осмото Тагил 0% первый взнос. В Осмото Тагил трейд-ин с доплатой. В Осмото Тагил новая «Лада» за 2 часа. Осмото Тагил. Официальный дилер «Лада», который рядом. Нижний Тагил. Свердловское шоссе 43. Предложение ограничено. Подробности уточняйте на осмототагил.лада.ру или у кредитных экспертов Осмото Тагил. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк».
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: мире, где все стало слишком предсказуемым.
1: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
2: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
3: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
2: Мир, где классические хиты звучат иначе.
3: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
4: Каверленд ждет тебя!
2: Просыпайся легко, просыпайся с настроением, просыпайся с Эко-радио.
5: Утро – это не кофе. Утро – это музыка, улыбки и позитивное начало дня.
3: Новости, шутки, розыгрыши, твои любимые треки. Все, чтобы ты проснулся и покорил этот день.
5: Каждое утро по будням слушай утро.

0: Утреннее шоу на Эко-радио. Присылай сообщение в ВК и Телеграм. Звони в студию. Мы начинаем этот день с тобой.
1: Утреннее шоу на Эко-радио. Мы знаем, как сделать твой день ярким и продуктивным.
2: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв».

0: Колаборація від Софі Еліс Бекстер під названням Dancing Without You, танці з тобою. І, звісно ж, саме время, напевно, якщо ви танцювали один, пригласити свою вторую половинку или просто познакомиться з кем-либо на улице или в помещении і начать отжигать, потому что сегодня действительно солнечный день и сегодня удачный день, как я ранее озвучивал, поэтому, возможно, вам сегодня повезет и у вас будет своя любимка, как в песне от Нилетто, которую мы прямо сейчас послушаем. Всем хорошего настроения на Эко-радио.
1: Эко-радио.

0: радио. Реклама. Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
1: Зафиналим лето жаркими предложениями на новые автомобили. В «Акаме Тагил» специальная цена от 1 800 000 рублей и компания.

0: За выгодной покупкой в Аками Тагил на Восточное шоссе 3. Реклама от Тагилов, не оферта, указана минимальная цена на LG X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
1: Вам хочется чаще отправляться в дорогу, открывать новые места и планировать путешествия?
2: Встречаем новых героев! Фестиваль продаж G-Tour открыт! Современный дизайн, интеллектуальный полный привод, высокий уровень комфорта и возможности для путешествий. Новые кроссоверы G-Tour теперь в Восмото Тагил. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 43.
3: Покупайте выгодно в Светофоре. Хризантемы кустовые 3 штуки 449 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 31 августа.
4: Нижний Тагил, 2026 год.
5: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: на Среднем Урале 13 часов.
1: Радио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. В Нижнем Тагиле готовится к открытию спортивно-оздоровительного комплекса «Выиски» на месте снесенной воинской части. В строительство вложили более 1 000 000 000 рублей. До полной сдачи остается меньше месяца. Заниматься в новом центре смогут сотни жителей города. СОК на территории бывшего военного городка на улице Фрунзе вырос за 1.5 года. Возводит его под ключ тагильский подрядчик «Стройкомплекс». Компания взяла контракты на проектирование и на строительство.

0: строительства объекта. В центре будет свой бассейн на 4 дорожки. Оборудование для него, система безопасности и фильтры уже смонтированы. И вода здесь будет почище, чем в остальной ВЭИ, где из кранов льется коричневая жидкость. В планах у мэрии открыть выиски в середине сентября. На новоселье уже позвали губернатора Свердловской области Дениса Паслера. Водитель с эпилепсией погиб в ДТП на трассе Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов. Трагедия произошла утром 25 августа неподалеку от Верхней Пышмы, рассказали в управлении ГАИ по региону. По данным дорожной полиции, 32-летний водитель ВАЗ-2114 ехал со стороны Нижнего Тагила. В какой-то момент он выбрал небезопасную скорость, не справился с управлением и вылетел с трассы. В кювете машина врезалась в дерево, от удара машину смяло. Автовладелец скончался на месте от зачитанных травм. Супруга погибшего рассказала, что 8 лет назад муж травмировал ногу при падении с мотоцикла. С тех пор у него случались приступы эпилепсии. На учете в больнице он не состоял, самостоятельно принимая поддерживающие препараты. По факту смертельного происшествия организовано расследование. Международный фестиваль креативных индустрий проходит в Екатеринбурге. От абстрактной идеи до востребованного бренда. Продюсеры, маркетологи, дизайнеры, художники и звезды кино из России и 11 стран мира встретили столицу Урала на международном фестивале креативных индустрий. 3 дня деловых обсуждений, образовательных лекций и неформальных встреч. Это не только про впечатления, считают участники. Главное – это идеи, полезные знакомства с единомышленниками, для которых совместное творчество – это вечный двигатель. На Среднем Урале обновят комплекс ядерной медицины. Масштабная модернизация высокотехнологичной медицинской помощи на Среднем Урале. В Свердловской области запускают долгосрочный проект по переоснащению онкологической службы и развитию ядерной медицины. Главная цель программы – повышение доступности ранней диагностики онкологических патологий. В рамках проекта уже в 2027 году новое радиологическое оборудование и системы компьютерной томографии появятся в Нижнетагильском филиале онкодиспансера. К 2028 году в Екатеринбурге откроют специализированный центр ядерной медицины полного цикла от собственного производства радиофармпрепаратов до радионуклидной терапии. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, вечером на Среднем Урале плюс 18 градусов, солнечно, ветер западного направления до 4 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Завтра же в течение дня ожидается дождливая погода, а температура воздуха достигнет плюс 14.
0: Эко-радио. Новинка эфира.

Лирик со свежей композицией «Аутентичная». И если у вас эта песня откликается, вы понимаете, что у вас такая же прекрасная мадемуазель, то, возможно, вы захотите провести вечер в выходные приятно. И именно для этого у меня есть для вас информация на правах рекламы. Только 30 августа в 16:00 единственный показ «Терминатор 2. Судный день» в кинотеатре «Красногвардеец». Приходите увидеть шедевр на большом экране. Билеты на сайте и в кассе кинотеатра. Категория 18+, а справки по телефону 43-56-73, город Нижний Тагил. Еще раз повторю номер телефона 43-56-73. О, вот такая новость, друзья. Думаю, что у вас все будет замечательно. Ну а прямо сейчас послушаем Филатов и Кэрос с песней «Техно». Это радио.

0: Авторадио. Реклама.
1: Ура!
0: Зафиналим лето с жаркими предложениями на новые автомобили. Ваками Тагил. Специальная цена. От 1 800 000 рублей и комплект

0: выгодной покупкой в Аками Тагил на Восточное шоссе 3. Реклама ввода глав неофферта. Указана минимальная цена на LG X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество автоограничено. Акция до конца августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
1: Вам хочется чаще отправляться в дорогу, открывать новые места и планировать путешествия?
2: Встречаем новых героев! Фестиваль продаж G-Tour открыт! Современный дизайн, интеллектуальный полный привод, высокий уровень комфорта и возможности для путешествий. Новые кроссоверы G-Tour теперь в Восмото Тагил. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 43.
3: Время перемен и уютных обновлений. Магазин Door & Floor рад представить новую коллекцию ламината 2026. Элегантные текстуры, трендовые оттенки и долговечность – все, что нужно для стильного ремонта. Door & Floor – ваш надежный помощник в создании уюта. Циолковского, 36, Нижний Тагил.
4: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Этот воздух, как ваты густой, это летнее платье тебе к лицу. Не стой, танцуй, не стой, танцуй. Этот воздух, как вата густой, это летнее платье.

Коллаборация от Оливер Хелденс в песне A-E-A-O-U. Довольно сложное название, тем более сложностей сейчас хватает, особенно родителям, которые собирают своих детей к 1 сентября, ищут одежду, не могут ничего найти вот того самого подходящего. И специально для вас у меня есть информация на правах рекламы. Центр оптовой торговли «Восточный» приглашает за покупками. Большой выбор одежды и обуви для всей семьи, повседневная и праздничная, мебель для дома и офиса, а также товары для повседневного быта, посуда, ковры и многое другое. Широкий ассортимент продукции для рыбалки и автотовары, еженедельное поступление товара на любой вкус. Наши цены всегда приятны и доступны для каждого. Центр оптовой торговли «Восточный», Нижний Тагил, Восточное шоссе, 17. И пусть вы найдете там все то, что вам так необходимо, и скажете: «Мне так повезло», как Мари Краймбери, у нее именно так и называется композиция. Давайте послушаем, тем более сегодня день удачи.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио. Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
2: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке?
3: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка. Ложь, которую нужно вычислить. Угадай.

0: правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра, это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне, включайся, звони, побеждай. По будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радио Утка. Здесь каждый может стать героем эфира.
1: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
2: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.

Коллаборация от Purple Disco Machine на треке All My Life. В переводе на русский будет звучать как «Всю мою жизнь». Всю свою жизнь исполнитель ждал того момента, когда у него появятся те самые возвышенные чувства, и теперь он как будто бы порхает в облаках или, может быть, даже в космосе, как вот, например, в исполнении «Елки» сейчас будет играть песня на малютке планете, и сразу философская мысль рождается, что, по сути-то, для Вселенной мы все крошечные частицы. И это на самом деле не может не радовать, потому что не стоит так сильно погружаться в проблемы, а лучше жить эту жизнь в удовольствие, чего я

Я такая в цвете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

Эгг-радио. Эгг-радио.

0: На Среднем Урале 14 часов.
1: Радио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. В Нижнем Тагиле готовится к открытию спортивно-оздоровительного комплекса «Выиски» на месте снесенной воинской части. В строительство вложили более 1 000 000 000 рублей. До полной сдачи остается меньше месяца. Заниматься в новом центре смогут сотни жителей города. СОК на территории бывшего военного городка на улице Фрунзе вырос за 1.5 года. Возводит его под ключ тагильский подрядчик «Стройкомплекс». Компания взяла контракты на проектирование и на строительство объекта. В центре будет свой бассейн на 4 дорожки. Оборудование для него, система безопасности и фильтры уже смонтированы. И вода здесь будет почище, чем в остальной ВИИ, где из кранов льется коричневая жидкость. В планах у мэрии открыть выиски в середине сентября. На новоселье уже позвали губернатора Свердловской области Дениса Паслера. Водитель с эпилепсией погиб в ДТП на трассе Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов. Трагедия произошла утром 25 августа неподалеку от Верхней Пышмы, рассказали в управлении ГАИ по региону. По данным дорожной полиции, 32-летний водитель ВАЗ-2114 ехал со стороны Нижнего Тагила. В какой-то момент он выбрал небезопасную скорость, не справился

0: направлении и вылетел с трассы. В кювете машина врезалась в дерево, от удара машину смяло, автовладелец скончался на месте от зачитанных травм. Супруга погибшего рассказала, что 8 лет назад муж травмировал ногу при падении с мотоцикла, с тех пор у него случались приступы эпилепсии. На учете в больнице он не состоял, самостоятельно принимая поддерживающие препараты. По факту смертельного происшествия организовано расследование. Международный фестиваль креативных индустрий проходит в Екатеринбурге. От абстрактной идеи до востребованного бренда. Продюсеры, маркетологи, дизайнеры, художники и звезды кино из России и 11 стран мира встретили столицу Урала на международном фестивале креативных индустрий. 3 дня деловых обсуждений, образовательных лекций и неформальных встреч. Это не только про впечатления, считают участники. Главное – это идеи, полезные знакомства с единомышленниками, для которых совместное творчество – это вечный двигатель. На Среднем Урале обновят комплекс ядерной медицины. Масштабная модернизация высокотехнологичной медицинской помощи на Среднем Урале. В Свердловской области запускают долгосрочный проект по переоснащению онкологической службы и развитию ядерной медицины. Главная цель программы – повышение доступности ранней диагностики онкологических патологий. В рамках проекта уже в 2027 году новое радиологическое оборудование и системы компьютерной томографии появятся в Нижнедагильском филиале онкодиспансера. К 2028 году в Екатеринбурге откроют специализированный центр ядерной медицины полного цикла от собственного производства радиофармпрепаратов до радионуклидной терапии. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, вечером на Среднем Урале плюс 18 градусов, солнечно, ветер западного направления до 4 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Завтра же в течение дня ожидается пасмурная погода, дождь, а температура воздуха достигнет плюс 14.
0: Радио. Новинка эфира.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь.

Свежая коллаборация от Зиверт в песне «Давай на самый верх». Давайте, друзья, в действительности будем достигать своих целей, стремиться к всему самому лучшему и покорим вершины, которые нам виднеются пока что только вдали, но мы двигаемся к ним под хорошую музыку на Эко-радио, а сопровождаю в этом вас я, диджей Подольский, и в этом часе мы встретимся с такими исполнителями, как Анна Немченко, Айова, Бруно Марс и другие крутые ребята заглянут к нам на огонек. А прямо сейчас коллаборация от Hugel. Называется она I Adore You. Давайте ее послушаем и насладимся сегодняшней средой.

0: 9 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 31 августа.
1: Нижний Тагил, 2026 год.
2: В Клаб Здрав гинекологическое УЗИ и консультация врача-гинеколога в один день. Более 30 лет врачебной практики. Октябрьская революция, 58. Телефон 8 900 359 21 11. Клаб Здрав. Работаем для вас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Лицензия номер L-041-01-021-66.
3: Авуар позаботится о ваших шторах. Мы аккуратно снимем их, профессионально постираем и снова идеально повесим. Студия штор Авуар. Роскошь в деталях. Наш адрес: Нижний Тагил, улица Ленина, 52.
4: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. На юге Боснии и Герцеговины туристы спасаются от 40-градусной жары в пещере Ветреница. Внутри круглый год держится температура около 11 градусов. Пещера находится недалеко от Дубровника и входит в список ЮНЕСКО. Ее подземные коридоры тянутся почти на 7,5 километра. Группы запускают по 80 человек. В прошлом году больше половины из 21 тысячи посетителей приехали именно летом. Эта пещера известна не только прохладой. Здесь нашли 231 вид живых организмов, 37 из которых описали.

впервые. В Нью-Йорке набирает популярность необычный способ знакомств. Через фотобудку Missed Connections. Почти 4000 человек уже попробовали найти пару таким образом. Участники сканируют QR-код, отвечают на 26 вопросов

0: Создатели проекта не пытаются заменить традиционные сервисы. Их цель – вернуть элемент случайности и неожиданности. Для жителей Бургундии дижонская горчица – не просто приправа, а часть истории. Шеф-повара уверены, что она способна изменить вкус любого блюда. В небольшом городе Бон уже более 180 лет работает последняя семейная мастерская по производству горчицы в регионе. Ее делают из местных семян, виноградного сока, воды и соли. Смесь настаивают, перемалывают вручную и пропускают через сито. Последние 20 лет мастерская открыта для туристов. В год сюда приезжают 60 тысяч человек. Гид рассказывает, как семена горчицы попали из Месопотамии в Европу, ну а в конце экскурсии гости пробуют соус в горчичном баре. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

Мадонна и Сабрина Карпентер с композицией Bring Your Love, песня о любви. И, кстати, на эту тему у нас как раз-таки есть опрос в группе во ВКонтакте, так и называется «Эко-радио» наша группа. И там узнаем, нужно ли партнерам знать друг о друге абсолютно все. И варианты ответов «да», никаких секретов, либо же «нет», это личное пространство, которое должно оставаться, или же все зависит от того секрета,

который вы таите, заходите в нашу группу, голосуйте. Будет интересно посмотреть наши статистику, да, которая там произойдет. Ну, а прямо сейчас будет песня от Айовы, называется она «Мальчик». И давайте же узнаем, что же это за мальчик покорил ее сердце.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Едем на дачу картошку копать.
2: Хочешь картошку? Иди в вилку-ложку.
1: Новый урожай ароматного картофеля в фермерском кафе «Вилка-ложка».
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
1: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
2: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
1: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
3: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
1: Мир, где классические хиты звучат иначе.
3: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
4: Каверленд ждет тебя!
5: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/Эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.

«Моя Мишель» с композицией «На малиновой луне». Интересно, у кого в этом году был урожай малины? Лето все-таки заканчивается. Надо будет попросить ребят из утреннего шоу, чтобы запустили опрос о том, у кого получились хорошие кабачки, огурцы. Ну, а мы с вами потихоньку движемся дальше. Группа Cat's Eye с композицией Animal прямо сейчас для нас играет. И здесь не про обычных животных, а больше про животную энергию, которая рождается, когда вы начинаете танцевать, когда вы загораетесь идеей или каким-то увлечением на вечеринке. Поэтому, друзья, давайте сейчас потанцуем все вместе под эту прекрасную композицию.

0: Эко-радио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах Алмаз. Нижний Тагил. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
2: Знакомые стены стали стенами, больше ничем. Воздухом

0: На Среднем Урале 15 часов.
1: Радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Губернатор Свердловской области Денис Паслер обсудил с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирэком Файзуллиным подготовку к международному форуму и выставке «100+ Технобилд» в ходе заседания Федерального организационного комитета. Одно из ключевых выставочных мероприятий для строительной отрасли пройдет с 29 сентября по 2 октября в МВЦ «Екатеринбург-Экспо». Ожидается, что форум объединит порядка 600 экспонентов и свыше 37 тысяч участников, сказал Денис Паслер. В ходе выставки форума планируется презентация нового для России подхода к взаимодействию города и воды. Мероприятие проходит при поддержке правительства Российской Федерации и правительства Свердловской области. Развитие стройкомплекса России соответствует задачам национального проекта «Инфраструктура для жизни». Оценки за поведение в школе можно учитывать при поступлении в вузы. Такую идею в программе «Акцент» на ОТВ поддержала министр образования Свердловской области Светлана Тринихина. Уже с 1 сентября оценки за поведение появятся в 10 школах Свердловской области. По ее мнению, оценка за поведение не станет решающей для отличника, который блестяще сдаст экзамены. Жителя Нижнего Тагила отправили в колонию за нападение с ножом на коллегу. Конфликт произошел прямо на рабочем месте, рассказали в пресс-службе Ленинского районного суда. Все случилось 27 мая 2026 года. Во время ссоры подсудимый ударил коллегу ножом в поясницу. Судебно-медицинская экспертиза оценила вред здоровью как тяжкий и опасный для жизни. Суд назначил тагильчанину 3 года и 4 месяца лишения свободы.

0: свободы. Культурная программа фестиваля молодежи выйдет на улицы и парки Екатеринбурга. Исторические скверы парк Маяковского станут точками притяжения для всех жителей столицы Урала. Гостей ждут арт-объекты, муралы, световые шоу и выступления диджеев. С 11 по 17 сентября в рамках международного фестиваля в Екатеринбурге пройдет культурная программа «Вне периметра». Так, в историческом сквере установят арт-объект «Урал», композицию из 4 скульптур «Успех», «Работа», «Авангард» и «Любовь», которые вместе складываются в название региона. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, вечером на Среднем Урале плюс 19 градусов, солнечно, ветер западного направления до 4 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Завтра же в течение дня ожидается дождливая погода, а температура воздуха достигнет плюс 14.
0: Радио. Новинка эфира.

0: Fastboy со свежей композицией Music Sounds, что в переводе музыка звучит, и музыка звучит для среднего Урала на Эко-радио, Качканар, Нижний Тагил. Всем большой привет, с вами диджей Подольский, и 15.11 на наших эфирных. В этом часе мы встретимся с такими исполнителями, как Дима Билан, Нюша, BTS, Горилла Зиппа и множество других замечательных ребят. А прямо сейчас играет Минелли с песней «Рам-пам-пам-пам-пам». Давайте ее послушаем. Звучит довольно зажигательно.
1: Эко-радио.

Горилла Зиппа с композицией «Танцую до утра». А для тех, кто уже устал по выходным танцевать до утра и хочет свое время провести как-то иначе, для таких людей у меня есть информация на правах рекламы. Только 30 августа в 16:00 единственный показ «Терминатор 2. Судный день» в кинотеатре «Красногвардеец». Приходите увидеть шедевр на большом экране. Билеты на сайте и в кассе кинотеатра, 18+, категория. Справки по телефону 43-56-73, город Нижний Тагил. И еще раз повторю, номер телефона 43-56-73. Приходите обязательно, я думаю, что вас это все покорит, и не будет страшно все-таки на «Терминаторе», как на «Дракуле». Вот «Дракула», он действительно страшный, ведь так называется еще и композиция от Тэма Импала, которую мы прямо сейчас послушаем, друзья. Самое главное, не бойтесь, все будет хорошо. Я с вами, Эко Радио тоже.

0: Lights, camera, action. Эко-радио. О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. Здоровое мнение. Проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
1: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. В 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
2: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке? Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка. Ложь. Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. По будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Здесь каждый может стать героем эфира.
0: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Авуар. Мы не продаем шторы. Мы создаем стиль вашего дома. Предлагаем полноценный проект, консультацию дизайнера, разработку эскизов, подбор тканей, цветов и аксессуаров под конкретный интерьер. Ждем по адресу. Нижний Тагил, улица Ленина, 52.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Коллаборация от Purple Disco Machine на треке Beat of Your Heart, что переводится как «Бит в твоем сердце», «Музыка в твоем сердце», и пускай ваш ритм будет сегодня таким бодрым, энергичным, чтобы все прошло замечательно. Желаю всем хорошего вечера. С вами был DJ Подольский. Услышимся завтра. Ну а прямо сейчас для вас сыграет песня от Мэри Гул. Обожай, обожай ее, обожай.

0: Среднем Урале 16 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Губернатор Свердловской области Денис Паслер обсудил с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Реком Файзуллиным подготовку к международному форуму и выставке 100+ Технобилд в ходе заседания Федерального организационного комитета. Одно из ключевых выставочных мероприятий для строительной отрасли пройдет с 29 сентября по 2 октября в МВЦ Екатеринбург-Экспо. Ожидается, что форум объединит порядка 600 экспонентов и свыше 37 тысяч участников, сказал Денис Паслер. В ходе выставки форума планируется презентация нового для России подхода к взаимодействию города и воды. Мероприятие проходит при поддержке правительства Российской Федерации и правительства Свердловской области. Развитие стройкомплекса России соответствует задачам национального проекта «Инфраструктура для жизни». Оценки за поведение в школе можно учитывать при поступлении в вузы. Такую идею в программе «Акцент» на ОТВ поддержала министр образования Свердловской области Светлана Тринихина. Уже с 1 сентября оценки за поведение появятся в 10 школах Свердловской области. По ее мнению, оценка за поведение не станет решающей для отличника, который блестяще сдаст экзамены. Жителя Нижнего Тагила отправили в колонию за нападение с ножом на коллегу. Конфликт произошел прямо на рабочем месте, рассказали в пресс-службе Ленинского районного суда. Все случилось 27 мая 2026 года. Во время ссоры подсудимый ударил коллегу ножом в поясницу. Судебно-медицинская экспертиза оценила вред здоровью как тяжкий и опасный для жизни. Суд назначил тагильчанину 3 года и 4 месяца лишения свободы. Культурная программа фестиваля молодежи выйдет на улицы и парки Екатеринбурга. Исторические скверы парк Маяковского станут точками притяжения для всех жителей столицы Урала. Гостей ждут арт-объекты, муралы, световые шоу и выступления диджеев. С 11 по 17 сентября в рамках международного фестиваля в Екатеринбурге пройдет культурная программа вне периметра. Так, в историческом сквере установят арт-объект «Урал», композицию из 4 скульптур «Успех», «Работа», «Авангард» и «Любовь», которые вместе складываются в название региона. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
0: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эльдорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 27 августа на Среднем Урале облачно, дождь, ветер северо-западного направления до 3 метров в секунду, атмосферное давление 737 миллиметров, температура воздуха в течение дня от 11 до 14 градусов тепла.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: Эко-радио. Реклама.
1: Сейчас бы картошечки печеные с золотистыми дольками.
2: Хочешь картошку? Иди в вилку-ложку.
1: Новый урожай ароматного картофеля в фермерском кафе «Вилка-ложка».
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04. Эко-радио.

радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.

0: Эко-радио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
2: Прошу внимания! Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
3: Нижний Тагил.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: На Среднем Урале 17 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Сборы одного ребенка в школу в Екатеринбурге в 2026 году обходятся родителям в среднем 18 300 рублей. За год расходы выросли на 8%. По этому показателю город оказался четвертым среди 16 российских городов-миллионников, участвовавших в исследовании «Суперджоб». Дороже подготовка школьника обходится только в Москве, Санкт-Петербурге и Красноярске. Врачи Серовской городской больницы и Свердловской областной клинической больницы номер 1 провели две операции по восстановлению кровотока в нижних конечностях, применив современную малоинвазивную методику. У обоих пациентов были кальцинированные атеросклеротические бляшки, которые критически сузили сосуды и нарушили кровоток в ногах. Через прокол в артерию вводили бур, вращающийся со скоростью 70 тысяч оборотов в минуту. Он разрушил твердые кальцинаты и удалил бляшки, восстанавливая просвет сосуда без открытой операции. Пациенты почувствовали улучшение уже на операционном столе. В Санкт-Петербурге состоялась церемония вручения ордена Вячеслава Платонова, почетные награды в номинации «За личный вклад в развитие международного спорта» удостоен заслуженный тренер СССР и России, герой труда, почетный гражданин Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Свердловской области, президент волейбольного клуба «Уралочка» Николай Карполь. Церемония прошла в Елагином дворце. Крупнейшие российские маркетплейсы за год существенно увеличили расходы продавцов на комиссии и логистику. На Озон совокупная нагрузка во втором квартале 2026 года достигла 47,8% от базовой стоимости товара, на Wildberries 42,7%, на Яндекс.Маркете 40%. На этом фоне средняя рентабельность селлеров за год сократилась примерно втрое, с 15 до 5%, сообщает Коммерсант. Рост расходов площадки объясняет в том числе увеличение собственных издержек. Одновременно снижается доходность бизнеса продавцов. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
0: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 27 августа на Среднем Урале облачно, дождь, ветер северо-западного направления до 3 метров в секунду, атмосферное давление 737 миллиметров, температура воздуха в течение дня от 11 до 14 градусов тепла.

Информация на правах рекламы. Центр оптовой торговли «Восточный» приглашает за покупками. Большой выбор одежды и обуви для всей семьи, повседневная и праздничная. Мебель для дома и офиса, а также товары для повседневного быта. Посуда, ковры и многое другое. Широкий ассортимент продукции для рыбалки и автотовары. Еженедельное поступление товара на любой вкус. Наши цены всегда приятные и доступны для каждого. Центр оптовой торговли «Восточный», Нижний Тагил, Восточное шоссе, 17.

0: Это радио. Реклама.
1: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
2: Время перемен и уютных обновлений. Магазин «Door and Floor» рад представить новую коллекцию ламината 2026. Элегантные текстуры, трендовые оттенки и долговечность – все, что нужно для стильного ремонта. «Door and Floor» – ваш надежный помощник в создании уюта. Циолковского, 36, Нижний Тагил.
3: Клаб Здрав. Забота о вашем здоровье. Профессиональное УЗИ широкого спектра и консультации кардиолога, невролога и гастроэнтеролога. Октябрьской революции 58. Телефон 8-900-035-92-11. Клаб Здрав. Работаем для вас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: новых героев. Фестиваль продаж G-Tour открыт. Современный дизайн, интеллектуальный полный привод, высокий уровень комфорта и возможности для путешествий. Новые кроссоверы G-Tour теперь в Восмото Тагил. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 43.
1: УБТ-сервис представляет высококачественный бетон, произведен на новом итальянском оборудовании. Выгодные цены, без посредников. Звоните 46-95-95, 46-95-95, Нижний Тагил, Восточное шоссе, 27. Бетон от УБТ-сервис.
2: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
3: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
4: Когда речь идет о здоровье, важно выбирать профессионалов. В медицинском центре Олмед ведут прием флеболог, проктолог, хирург с опытом более 15 лет. Забота о здоровье под ключ. Точная УЗИ-диагностика на современных аппаратах. Малотравматичные операции и личное наблюдение врачом после лечения. Звоните и записывайтесь в Олмед. Нижний Тагил, Уральский проспект 85 и Октябрьская революция 7А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: мире, где все стало слишком предсказуемым.
1: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
0: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
2: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
0: Мир, где классические хиты звучат иначе.
2: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
0: Каверленд ждет тебя! Просыпайся легко, просыпайся с настроением, просыпайся с Эко-радио.
3: Утро – это не кофе. Утро – это музыка, улыбки и позитивное начало дня.
2: Новости, шутки, розыгрыши, твои любимые треки. Все, чтобы ты проснулся и покорил этот день.
3: Каждое утро по будням слушай утреннее шоу на Эко-радио. Присылай сообщения в ВК и Телеграм, звони в студию. Мы начинаем этот день с тобой.
0: Утреннее шоу на Эко-радио. Мы знаем, как сделать твой день ярким и продуктивным.
4: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв».

0: Это радио. Реклама.
1: Едем на дачу картошку копать.
2: Хочешь картошку? Иди в «Вилку-ложку».
1: Новый урожай ароматного картофеля в фермерском кафе «Вилка-ложка».
3: Ура!
4: Зафиналим лето жаркими предложениями на новые автомобили. В «Акаме Тагил» специальная цена от 1 800 000 рублей и компания.

0: Чай за выгодной покупкой в Аками Тагил на Восточное шоссе 3.
1: Реклама. Вот и главная оферта. Указана минимальная цена на LG X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество автоограничено. Акция до конца августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
2: Осмото Тагил. Дилер Лада, который рядом. Осмото Тагил. Надежный дилер Лада, которому удобно приехать. В Осмото Тагил 0% первый взнос. В Осмото Тагил. Трейд-ин с доплатой. В Осмото Тагил. Новая Лада за 2 часа. Осмото Тагил. Официальный дилер Лада, который рядом. Нижний Тагил. Свердловское шоссе 43. Предложение ограничено. Подробности уточняйте на осмототагил.лада.ру или у кредитных экспертов Осмото Тагил. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк».

0: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
1: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Сборы одного ребенка в школу в Екатеринбурге в 2026 году обходятся родителям в среднем 18 300 рублей. За год расходы выросли на 8%. По этому показателю город оказался четвертым среди 16 российских городов-миллионников, участвовавших в исследовании «Суперджоб». Дороже подготовка школьника обходится только в Москве, Санкт-Петербурге и Красноярске. Врачи Серовской городской больницы и Свердловской областной клинической больницы номер 1 провели две операции по восстановлению кровотока в нижних конечностях, применив современную малоинвазивную методику. У обоих пациентов были кальцинированы атеросклеротические бляшки, которые критически сузили сосуды и нарушили кровоток в ногах. Через прокол в артерию вводили бур, вращающийся со скоростью 70 тысяч оборотов в минуту. Он разрушил твердые кальцинаты и удалил бляшки, восстанавливая просвет сосуда без открытой операции. Пациенты почувствовали улучшение уже на операционном столе. В Санкт-Петербурге состоялась церемония вручения ордена Вячеслава Платонова, почетные награды в номинации «За личный вклад в развитие международного спорта». Удостоен заслуженный тренер СССР и России, герой труда, почетный гражданин Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Свердловской области, президент волейбольного клуба «Уралочка» Николай Карполь. Церемония прошла в Елагином дворце. Крупнейшие российские маркетплейсы за год существенно увеличили расходы продавцов на комиссии и логистику. На Озон совокупная нагрузка во втором квартале 2026 года достигла 47,8% от базовой стоимости товара, на Wildberries 42,7%, на Яндекс.Маркете 40%. На этом фоне средняя рентабельность селлеров за год сократилась примерно втрое, с 15 до 5%, сообщает «Коммерсант». Рост расходов площадки объясняет в том числе увеличение собственных издержек. Одновременно снижается доходность бизнеса продавцов. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
0: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 27 августа на Среднем Урале облачно, дождь, ветер северо-западного направления до 3 метров в секунду, атмосферное давление 737 миллиметров, температура воздуха в течение дня от 11 до 14 градусов тепла.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Эко-радио. Реклама.
1: Авуар позаботится о ваших шторах. Мы аккуратно снимем их, профессионально постираем и снова идеально повесим. Студия штор Авуар. Роскошь в деталях. Наш адрес: Нижний Тагил, улица Ленина, 52.
2: Ура!
3: Зафиналим лето жаркими предложениями на новые автомобили. В Акаме Тагил специальная цена от 1 800 000 рублей и комплект.

0: За выгодной покупкой в Аками Тагил на Восточное шоссе 3.
1: Реклама. Вот реклама. Неофер. Указана минимальная цена на LG X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество ограничено. Акция до конца августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
2: Осмото Тагил. Дилер Лада, который рядом. Осмото Тагил. Надежный дилер Лада, к которому удобно приехать. В Осмото Тагил 0% первый взнос. В Осмото Тагил трейд-ин с доплатой. В Осмото Тагил новая Лада за 2 часа. Осмото Тагил. Официальный дилер Лада, который рядом. Нижний Тагил. Свердловское шоссе 43. Предложение ограничено. Подробности уточняйте на осмототагил.лада.ру или у кредитных экспертов Осмото Тагил. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк».
3: Когда речь идет о здоровье, важно выбирать профессионалов. В медицинском центре «Олмед» ведут прием флеболог, проктолог, хирург с опытом более 15 лет. Забота о здоровье под ключ. Точная УЗИ-диагностика на современных аппаратах. Малотравматичные операции и личное наблюдение врачом после лечения. Звоните и записывайтесь в «Олмед». Нижний Тагил, Уральский проспект 85 и Октябрьская революция 7А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля Тебанк.
1: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tebank.ru. АО Тебанк 0+.
5: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Эльдорадио. Реклама.
1: Ура!
2: Зафиналим лето с жаркими предложениями на новые автомобили. В Акаме Тагил специальная цена от 1 800 000 рублей и комплект.

0: Наблюдай за выгодной покупкой в Аками Тагил на Восточное шоссе 3.
1: Реклама от главной неофферта. Указана минимальная цена на LG X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
2: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах Алмаз. Нижний Тагил. 2026 год.
3: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
1: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. В 8:30 ведущие назовут автомобиль.

0: мобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
1: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
2: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке?
3: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка.
4: Ложь.
3: Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. Дай. По будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Здесь каждый может стать героем эфира.

Эгг-радио. Эгг-радио.

0: Среднем Урале 19 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В Нижнем Тагиле готовятся к открытию спортивно-оздоровительного комплекса «Выйский» на месте снесенной воинской части. В строительство вложили более 1 000 000 000 рублей. До полной сдачи остается меньше месяца. Заниматься в новом центре смогут сотни жителей города. В большом спортивном зале можно будет поиграть в футбол, волейбол или баскетбол. Отдельный зал для фиджитал-спорта. Это направление совмещает виртуальные игры с физической активностью. А еще здесь откроют зал для хореографии, тренажерный зал, оборудуют тренерские, душевые и комнаты для переодевания. Сборы одного ребенка в школу в Екатеринбурге в 2026 году обходятся родителям в среднем 18 300 рублей. За год расходы выросли на 8%. По этому показателю город оказался 4-м среди 16 российских городов-миллионников, участвовавших в исследовании «Суперджоп». Дороже подготовка школьника обходится только в Москве, Санкт-Петербурге и Красноярске. Культурная программа фестиваля молодежи выйдет на улицы и парки Екатеринбурга. Исторические скверы парк Маяковского станут точками притяжения для всех жителей столицы Урала. Гостей ждут арт-объекты, муралы, световые шоу и выступления диджеев. С 11 по 17 сентября в рамках международного фестиваля в Екатеринбурге пройдет культурная программа вне периметра. Так, в историческом сквере установят арт-объект «Урал», композицию из 4 скульптур «Успех», «Работа», «Авангард» и «Любовь», которые вместе складываются в название региона. В Санкт-Петербурге состоялась церемония вручения ордена Вячеслава Платонова. Почетные награды в номинации «За личный вклад в развитие международного спорта» удостоен заслуженный тренер СССР и России, герой труда, почетный гражданин Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Свердловской области, президент волейбольного клуба «Уралочка» Николай Карполь. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
0: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 27 августа на Среднем Урале облачно, дождь, ветер северо-западного направления до 3 метров в секунду, атмосферное давление 737 миллиметров, температура воздуха в течение дня от 11 до 14 градусов тепла.
0: Эко-радио. Новинка эфира.

Сегодня портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь, так про любовь.

0: Эко-радио. Реклама.
1: В Клабздрав гинекологическое УЗИ и консультация врача-гинеколога в один день. Более 30 лет врачебной практики. Октябрьская революция, 58. Телефон 8 900 359 2111. Клабздрав. Работаем для вас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Лицензия номер L-041-01-021-66.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Камбала скумбрия 269 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 31 августа.
3: Нижний Тагил, 2026 год.
4: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
5: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
6: В Алмазе – золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. «Алмаз» – подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на «Эко-радио». Телефон в Нижнем Тагиле. 41 8704.
7: Viens, je t'emmène sur ma planète. Ici, c'est pas comme à l'école. Tu verras, c'est super chouette. Entre adultes,

0: Dangerous News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Dangerous News.
1: Здравствуйте. В эфире Dangerous News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. На юге Боснии и Герцеговины туристы спасаются от 40-градусной жары в пещере Ветреница. Внутри круглый год держится температура около 11 градусов. Пещера находится недалеко от Дубровника и входит в список ЮНЕСКО. Ее подземные коридоры тянутся почти на 7,5 километра. Группы запускают по 80 человек. В прошлом году больше половины из 21 тысячи посетителей приехали именно летом. Эта пещера известна не только прохладой. Здесь нашли 231 вид живых организмов, 37 из которых описали впервые. В Нью-Йорке набирает популярность необычный способ знакомств – через фотобудку Missed Connections. Почти 4000 человек уже попробовали найти пару таким образом. Участники сканируют QR-код, отвечают на 26 вопросов, платят $10 и делают снимок. В ответ получают фотографию человека, которого подбирает искусственный интеллект. Очередь к фотобудке порой достигает 20 человек. Одна 19-летняя студентка из Непала пришла сюда специально во время однодневной поездки. Ей такой формат кажется более романтичным, чем обычные приложения. Создатели проекта не пытаются заменить традиционные сервисы. Их цель – вернуть элемент случайности и неожиданности. Для жителей Бургундии дижонская горчица не просто приправа, а часть истории. Шеф-повара уверены, что она способна изменить вкус любого блюда. В небольшом городе Бон уже более 180 лет работает последняя семейная мастерская по производству горчицы в регионе. Ее делают из местных семян, виноградного сока, воды и соли. Смесь настаивают, перемалывают вручную и пропускают через сито. Последние 20 лет мастерская открыта для туристов. В год сюда приезжают 60 тысяч человек. Гид рассказывает, как семена горчицы попали из Месопотамии в Европу, ну а в конце экскурсии гости пробуют соус в горчичном баре. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
0: Новости со всего света. Digest News.

0: и сиэтл el móvil.
1: Это радио реклама.
2: Авуар. Мы не продаем шторы. Мы создаем стиль вашего дома. Предлагаем полноценный проект, консультацию дизайнера, разработку эскизов, подбор тканей, цветов и аксессуаров под конкретный интерьер. Ждем по адресу. Нижний Тагил, улица Ленина, 52.
1: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года, выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу для слушателей старше 16 лет.
1: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22.00 в рамках проекта «Территория звука».
2: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/Эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий. Просыпайся легко. Просыпайся с настроением. Просыпайся с Эко-радио.
3: Утро – это не кофе. Утро – это музыка, улыбки и позитивное начало дня.
4: Новости, шутки, розыгрыши, твои любимые треки. Все, чтобы ты проснулся и покорил этот день.
3: Каждое утро по будням слушай утреннее шоу на Эко-радио. Присылай сообщения в ВК и Телеграм. Звони в студию. Мы начинаем этот день с тобой.
2: Утреннее шоу на Эко-радио. Мы знаем, как сделать твой день ярким и продуктивным.
5: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
6: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
2: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
7: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
2: Мир, где классические хиты звучат иначе.
8: Каждую субботу в 16.00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
9: Каверленд ждет тебя!

0: Авторадио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Хризантемы кустовые 3 штуки 449 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 31 августа. Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: на Среднем Урале 20 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В Нижнем Тагиле готовятся к открытию спортивно-оздоровительного

0: строительного комплекса в Ийске на месте снесенной воинской части. В строительство вложили более 1 000 000 000 рублей, до полной сдачи остается меньше месяца. Заниматься в новом центре смогут сотни жителей города. В большом спортивном зале можно будет поиграть в футбол, волейбол или баскетбол. Отдельный зал для фиджитал-спорта – это направление совмещает виртуальные игры с физической активностью. А еще здесь откроют зал для хореографии, тренажерный зал, оборудуют тренерские, душевые и комнаты для переодевания. Сборы одного ребенка в школу в Екатеринбурге в 2026 году обходится родителям в среднем 18 300 рублей. За год расходы выросли на 8%. По этому показателю город оказался 4-м среди 16 российских городов-миллионников, участвовавших в исследовании «Суперджоп». Дороже подготовка школьника обходится только в Москве, Санкт-Петербурге и Красноярске. Культурная программа фестиваля молодежи выйдет на улицы и парки Екатеринбурга. Исторический сквер и парк Маяковского станут точками притяжения для всех жителей столицы Урала. Гостей ждут арт-объекты «Муралы», световые шоу и выступления диджеев. С 11 по 17 сентября в рамках международного фестиваля в Екатеринбурге пройдет культурная программа вне периметра. Так, в историческом сквере установят арт-объект «Урал», композицию из 4 скульптур «Успех», «Работа», «Авангард» и «Любовь», которые вместе складываются в название региона. В Санкт-Петербурге состоялась церемония вручения ордена Вячеслава Платонова. Почетные награды в номинации «За личный вклад в развитие международного спорта» удостоен заслуженный тренер СССР и России, герой труда, почетный гражданин Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Свердловской области, президент волейбольного клуба «Уралочка» Николай Карполь. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

погода 27 августа на Среднем Урале облачно, дождь, ветер северо-западного направления до 3 метров в секунду, атмосферное давление 737 миллиметров, температура воздуха в течение дня от 11 до 14 градусов тепла.

0: Это радио «Утка» зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка.
1: Ложь.
0: Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. По будням в 9.30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радио «Утка». Здесь каждый может стать героем эфира.
2: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящего

0: заботимся о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17.00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
1: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. В 8.30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
2: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Каждое воскресенье в 22.00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.

0: на Среднем Урале 21 час. Город затихает, но здесь, в эфире, все только начинается. 21.00. 3 часа без остановки. Территория звука на связи.
1: Территория звука.
0: Сегодня в эфире музыка, которая живет после заката. Диджеи, которые чувствуют город и знают его ритм. Оставайтесь с нами. До полуночи только звук.

light. Underground, feel the bass poppin'.

0: На Среднем Урале 22 часа.
1: Когда солнечный свет пронизывает лучами насквозь, когда шумные мегаполисы поглощают без остатка, а мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства.
2: В эфире «Территория звука».

0: на Среднем Урале 23 часа.
1: Когда солнечный свет пронизывает лучами насквозь. Когда шумные мегаполисы поглощают без остатка, а мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства.
2: В эфире «Территория звука».

yourself.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

отослан на поезд. Скидящий средств и вылечит мою боль. Не существует подходящих средств. Бесконечные вереницы следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться. Но город пустой мне тебя, и значит снова перрон. И время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд. Мне надо бежать.

сохраним друг друга. Я все ждала, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану. Но потом понимаешь, а так даже интересней.
1: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.